0: конечно же, быть девочкой или мальчиком на миллион намного привлекательнее, чем на одну копейку. Но, с другой стороны, друзья, чтобы выглядеть на миллион, миллионы в кармане надо иметь и вкладывать их в красоту свою, имидж, образование и постоянно саморазвиваться, двигаться вперед. Потому что, если этого не делать, миллионы, в конце концов, закончатся, и все, карета превратится в тыкву. Ну, а дальше, по строчкам сказки известной, вы сами знаете, что будет. А когда ты из миллиона сделал 2 миллиона, а лучше 3 миллиона, вот это уже совсем другое дело. Значит, трудился ты, думал ты, горы на своем пути сворачивал ты. Всем удачи финансовой, ну и, конечно же, абсолютно в любых делах.
1: На русском радио Илья Крылов.
2: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все

0: есть у каждого из нас такие люди в жизни, рядом с которыми и время замедляется, и сама жизнь искрится, переливается, и хочется слушать их и слушать и слушать, потому что они как самые настоящие интересные книги с захватывающим сюжетом и непредсказуемым финалом. Но у нас на русском радио бесконечное музыкальное удовольствие, один ведущий у микрофона сменяет другого, а песня песню. И каждая такая любимая, долгожданная, особенно если она попадает в цвет нашего дня, в тон этого нового времени года. И будет сейчас у нас такая история музыкальная, и даже знаю я, что мы будем делать с вами. Слушать и петь хором. Поехали!
1: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: «Чай вдвоем» и «Желанное» только что на русском. Для многих из нас, когда мы были школьниками с вами, желанная, такая долгожданная, была осень и школьная линейка на 1 сентября. Это значит, мы снова встречались со своими друзьями любимыми, устраивали чаепитие на праздник осени и делились яблоками, конфетами и мамиными бутербродами. Вспоминаем вместе с вами школьные годы. И есть у нас подборка фото, как в школе выглядели звезды русского радио. И один из участников группы «Чай вдвоем», которую послушали, там тоже есть. Так что заходите в ВК, «Одноклассники», канал «ВМАКСе», смотрите и умиляйтесь.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

этого фильма, сказки, love story есть свой логический конец. Но, согласитесь, как порой не хочется завершения чего-то такого удивительно красивого. И подчас нам получается, да, что-то остановить, вернуть обратно. И после причины расставания с чем-то дорогим или кем-то дорогим появляется другая причина, почему мы это вернули себе снова. Так что не унывайте, не переживайте. После любого циклона приходит антициклон, и уже начинает светить яркое солнце. «Циклон» — так называется песня Юли Савичевой. Давайте ее послушаем прямо сейчас на русском радио. Но меня зовут Илья Крылов. Всем осенний привет, и чтобы без циклонов сегодня на улице.

Нет, давайте мы лучше плакать не будем. Ну, а небеса... Небеса, ладно, так уж и быть. Имеют они возможность немножко всплакнуть, но только совсем чуточку, чтобы осень, наступившая в серую у нас и мокрую, не превратилась, а было больше солнца и хорошего настроения в эфире русского радио. Сейчас мы с вами его сделаем, это самое настроение, а всего-то и надо прибавить громкость в двух песен, которые я замиксовал практически в одну композицию. Такая сейчас будет у нас дискотечная колбаса. Вот вам мое диджейское творчество. Ну, а зовут меня Илья Крылов. Танцуем вместе.

Отшумели летние дожди, но сказала осень: зиму жди. Ждем. Русское радио. Все будет хорошо.

если честно, мне кажется, невозможно перепутать этих девчонок из культовой группы «Серебро». Да, согласен, менялись составы участниц, конечно же. Кто-то в сольную карьеру уплывал, кто-то вообще кардинально жизнь свою менял с музыкальной на совершенно другую и занимался, и занимается теперь чем-то другим. Не менее интересным, чем музыка, я надеюсь. Но стиль «Серебра» остается прежним. И нам, конечно же, это нравится. Так и не изменяют себе уже много-много лет Сергей Жуков из группы «Руки вверх» и Дмитрий Маликов. Скоро вы услышите их на русском радио ровно через 3 минуты. Засекайте.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

Извините, конечно, но я скромничать сейчас не буду. Первые, лучшие, крутые, самые-самые мы. Это мы, Русское радио. Вот уже 31 год. И вы, наши любимые слушатели, кто засыпает каждый день под Русское радио. И как только глаза утром открываете, в момент тянетесь к заветной кнопочке радиоприемника, чтобы включить Русское радио. Спасибо вам за это. Вашу верность, вашу любовь к песням, спетым на родном русском языке. Скоро наполнят ваши уши и души смыслами Мари Краймбрери, Леонид Агутин, Юлиана Караулова подчеркнет, что каждый из вас не такой, ну потому что вы особенные люди. Но сначала споет Митя Фомин. Ну а у микрофона в радиостудии я, Крылов Илья. Всем русское!

0: Все, хватит спать, пора просыпаться. Какие бы сладкие сны вы сейчас не смотрели. Белая ночь, прямо как в песне группы «Чай вдвоем», закончилась. В Москве уже 5 часов 27 минут. И пошли титры этого ночного кино. Следующая серия будет завтра. Ну а пока доброе утро. Каким-то восточным городам нашей страны я уже могу пожелать и прекрасного осеннего дня. Да, потому что у вас утро уже завершилось. Ну а мы только-только просыпаемся.
1: На русском радио Илья Крылов.

Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру.

0: Реклама на русском.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Я вообще хорошо готовлю! Только невкусно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ну а подытожить здесь можно только так. Все плохое отцепись, все хорошее прилепись. И чем больше этого хорошего к нам прилепится, приклеится, тем счастливее мы с вами будем сами и кому-то по соседству счастье сможем на ладошке передать. Горсточку тепла, маленькую-маленькую, но такую нужно, особенно тому, кому грустно и одиноко. Да и песни, кстати, у нас очень таким классным терапевтическим свойством обладают. Вот прям как это. Таня, не плачь. Слушаем на русском. Группу «Бис».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: чтобы хорошеньким, красивым и молодым нам как можно дольше оставаться, нужно спортом заниматься. А тут запросто может помочь и скакалка, и обруч, и мяч, и лента. Все вместе. Это прекрасный, изящный вид спорта, художественная гимнастика. И вот когда мы слышим это словосочетание с вами, да, вот кто из корифеев художественной гимнастики приходит на ум? Ну, конечно же, женщина-легенда, которая всю жизнь этому посвятила. Ирина Винер. И сегодня она придет к нам в гости на Русское радио в вечернее шоу. Внимательно следите за эфиром и ждите эту звездную встречу. Ну, а начало вечера на русском, напомню, 18 часов по Москве. Ну, а пока у нас утро в столице, добрейшего всем и легкого пробуждения на работу и на учебу.
1: На Русском радио

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.

0: на русском радио Илья Крылов.
1: Вячеслав Макаров и диджей Демиксер, дай мне еще один шанс. Как вам новинка, друзья? Красивая песня? Ну, по-моему, очень классная. Вот только лично меня смущает одно слово в названии. Еще! Ну, то есть, получается, она ему уже один шанс давала, что ли, да? Раз он еще один шанс просит. А не многовато ли шансов, а? Так и расслабиться же можно, а потом еще шанс просить, когда накосячил, как говорится. Ладно, надеюсь, все у героев этой песни будет хорошо, все помирятся и забудут все эти недоразумения.
2: Отдыхать хорошо, а хорошо отдыхать еще лучше.
0: В среду в 11:30
2: слушаем и отдыхаем.
0: Русские каникулы с Петром Кузнецовым
2: на русском.

0: бы прошло, только глоток.
1: Делаем глоток чая, кофе, прохладной воды, за руль и поехали на работу. И веселее вам это будет делать под главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Скоро они появятся в эфире. Да и я тоже, в принципе, надолго с вами не прощаюсь. Уже завтра, в четверг, в 10 утра по Москве, здесь у микрофона. Илья Крылов, «Русское радио». Пока.
2: На этой неделе номер 3.
3: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
2: Номер 2.
4: Не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Номер 1.
5: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье.
2: Голосуйте за любимого исполнителя.
6: Пусть он станет лидером.
2: Золотой граммофон на русском радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но... Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: С 1 по 5 сентября. Владивосток. Фестиваль культуры ВЭФ. Владивостокские сезоны. Фестиваль объединяет более 40 выставочных, концертных и просветительских проектов. Подробная информация в разделе «Фестиваль Владивостокские сезоны» на сайте forumvostok.ru. 0+.
10: Включил на телефоне функцию распознавания лица. На утро после пятницы телефон меня не узнал и заблокировался. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент отрицает сообщение о предстоящей мобилизации в России. Владимир Путин назвал это информационной атакой. Ранее в Совбезе Госдуме заявили, что в проведении мобилизации нет необходимости, объяснили, что военкоматы во всех регионах справляются с заданием Генштаба по набору контрактников. С начала года договор с Минобороны о прохождении военной службы заключили около 200 тысяч человек. Официального указа о прекращении мобилизации 2022 года не было. В App Store появились поддельные копии удаленных российских приложений, причем такие сервисы могут полностью копировать название и логотип оригинала, пишет газета «Коммерсант». Некоторые скопированные приложения блокируют. По словам экспертов, такие сервисы могут создавать для кражи персональных данных. Кроме этого, создатели копий хотят заработать на показе рекламы, пока пользователи не обнаружат обман. В Россельхознадзоре разъяснили правила учета домашней птицы. Ведомстве заявили, что владельцам кур, уток, гусей, индеек надо обратиться в ветеринарную службу района или города. Специалисты проведут учет по месту содержания, то есть привозить птиц никуда не надо, особенно в МФЦ. Согласно постановлению правительства, домашнюю птицу необходимо промаркировать, если в личных подсобных хозяйствах содержится больше 10 особей. Каждый восьмой опрошенный родитель платит детям за хорошие оценки. Афиша Дейли пишет, что больше половины респондентов просто хвалят ребенка. 17% вознаграждают любимой едой или сладостями. 7% вручают крупный подарок по итогам четверти или года. 46% опрошенных не связывают поощрение и наказание с оценками. Они считают, что ребенок должен учиться прежде всего для себя. В Москве 7:02. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Сияет голосами утро, и новый день пришел. У них все будет круто, все будет хорошо.
3: Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, роднулики вы наши! Давайте просыпайтесь скорее! Здесь главное на главном стартует для вашего хорошего настроения. Вот, идите, будем вас обнимать. Обнимать вас будут потрясающие люди. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев меня зовут. Люди, здравствуйте!
4: Доброе утро!
3: Ой, 1 сентября прошло. Все хорошо. Все.
4: Да,
3: все.
4: А здесь сейчас Димка, знаешь, какое слово вспомнил?
3: Какое?
4: Тоже из школьной жизни. Наше, еще такое далекое. Забияка.
3: А, господи, я думал, это ты про то слово, которое он до этого сказал, который я писал на заборе за школой. А тут ладно.
5: Не, у меня много слов, кстати, в словаре есть.
3: Забияка?
5: Я начитанный.
3: Ах ты, хулиган! Вот тебе!
4: Не отпускает наша школьная тема еще пока.
3: Конечно, не отпускает.
5: Не отпустит до 25 мая как минимум многих из нас.
3: Забористая тема, да.
5: Ну, у нас еще другие темы не отпускают. Ну, во-первых, конечно же, игровая наша комната работает.
3: А, да, действительно, там можно оставить всех радиослушателей, пока мы шопимся. Игрушечка «Переперц» называется.
4: Ой, сегодня нужно, я не знаю, ребят, что-то сделать такое с нашим голосом, чтобы это спеть.
3: А, слушайте, я, честно говоря, распевался.
4: Да?
3: Всю ночь орал, да,
4: молодец,
3: на луну.
5: А я думаю, что у тебя вокруг дома сырые вот эти кожурки от яиц валяются.
3: Это сырые не кожурки от яиц. И, кстати, это не дождь был, это соседи пугались. Вот они ходили просто.
5: Понятно. Лужу
3: вокруг.
5: Мы еще, конечно же, закидаем эту игровую комнату деньгами.
4: Да.
3: Ну, а в начале, дорогие друзья, 12 друзей русских перцев придут для того, чтобы сказать, чего, как, почему для всех знаков зодиака.
4: А еще у нас очень много любимой музыки.
3: Вы же объявить песню.
5: Станислав Костюшкин.
4: Королева.
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Итак, дорогие друзья, в эфире сезонные новости. Сезонные новости. Сейчас будет новость про арбуз. Это вот та ягода, которую я просто... Да любой. Я любую ягоду обожаю.
2: Если а говорят, это уже арбуз. Не ягода. Говорят, это у нас был эффект Манделы, а арбуз — это тыквенная.
1: Да, и кофе оно, и дай бог, да. И все хорошо.
2: Арбуз — вот, это просто... тыква.
1: Я настолько люблю арбуз, что я даже пытаюсь спать как-то рядом со специальной комнатной, потому что, ну, знаешь, с напряженными глазами.
2: Очень люблю. Хорошо, что у тебя два санузла дома.
1: Конечно. И оба забиты. Значит, ребят, арбуз с майонезом. Новое блюдо, которое покорило социальные сеточки. Якобы оно похоже по вкусу на чизкейк. Почему, кстати, не купить чизкейк? Я не понимаю. Вот. Едят такой деликатес вместо обычной еды. Спелый арбуз с жирным соусом заменяет все приемы пищи. И вы, кстати, удивитесь, но многим это пришлось по нраву, как взрослым, так и детям. Вот. Я же взрослый, да?
3: Ты взрослый.
1: Мне не по нраву
3: такое. Что только с арбузом не делают?
1: Да,
3: вот, честное слово.
1: Да.
3: Ладно, я, честно говоря, очень люблю арбуз с фетой. Сыр. Такой салат. Очень классный, летний. Освежающий.
1: Да, да.
3: Ты, по-моему, недавно готовил...
1: Жарил арбуз, делал из него, на одном из телеканалов делал тунца из него.
3: И что, реально по вкусу?
1: Вообще нет, вообще фу, вообще никак.
3: Фу, да?
1: Просто, на меня даже, вот я потом пошел в рыбный отдел, да, вот, и... Уже не живой-то тунец, он проснулся ни с того, ни с того. Там тут как тебе не стыдно, есть же я.
2: Да. Есть логическая цепочка. Тунец по вкусу жареный, это как мясо.
1: Да.
2: А если жареный арбуз по вкусу как тунец, то, соответственно, этой логической цепочке он по вкусу как мясо.
1: А вы знаете, вот какая ситуация, что раньше древнерусская кухня, она же простая. Она простая, поэтому не нужно усложнять, ребята. Тунец — это тунец.
2: Антон, в древнерусской кухне была традиция. Если не удалось блюдо, то кому-то ухватом по шее.
1: Ухватом по шее нет, а вот полезешь поперек батьки в пекло, ну сейчас как...
2: Ухватом.
0: Русские перцы на русском радио.

0: Люблю я этот день недели, потому что называется это среда, пришла, неделя прошла. Или среда, это маленькая пятница, поэтому веселимся, смотрим, что сегодня по гороскопу у каждого из вас и делаем выводы. Овны, сегодня не отказывайтесь от маленького соревнования, азарт пойдет вам на пользу.
1: Тельцы, здрасте. Хороший день для покупки вещи, которая послужит и прослужит долго. Вот, практичность сегодня вообще победит импульсивность.
2: То есть новый телефон надо
1: купить. Хватит спонтанности.
2: Близнецы, сегодня в разговоре всплывет такая тема, о которой вы неожиданно много знаете. Самое время блеснуть эрудицией.
0: Ой, я такое знаю, ребят. Значит, раки, позвоните человеку, которого давно не слышали. Один разговор может вернуть ощущение близости.
1: Вот, львы, левушки, сегодня придется уступить вне, чтобы получить гораздо больше в главном.
2: Девы, не выбрасывайте старые записи и заметки. Среди них может оказаться какая-то полезная мысль.
0: Весы, вам предложат что-то непривычное. Соглашаться не обязательно, но хотя бы выслушайте.
1: Интересненько. Скорпионы, сегодня чужое признание может оказаться гораздо откровеннее, чем вы рассчитывали.
2: Стрельцы, возьмите на себя роль организатора, даже если сначала никто не просил, а результат всем понравится.
0: Козероги, день подходит для пересмотра финансовых привычек. Одна маленькая перемена может оказаться довольно заметной.
1: Водолей, привет! Сегодня вам захочется сделать все наоборот. Иногда именно так и находится лучшее решение.
2: Рыбы, старый фильм, песня или какая-то потертая фотография сегодня неожиданно вернут приятные воспоминания.
3: Ученый гороскоп на русском радио. Что слушает страна?
4: И как бы ни старался, Нига.
3: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
2: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. При результатах исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
7: В ленте. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
9: Золушка никогда не просила себе принца. Она просила выходной и красивое платье. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: русские перцы. Смеяться обязательно.
1: Так, у меня для вас две новости. Первая, по-моему, после вот этой песни, я просто его очень много раз уже послушал от Алисы Морозовой, и мне кажется, что у меня немножечко шарики за ролики заехали, потому что у меня уже ощущение, что...
2: У меня.
1: А? Потому что у меня сейчас ощущение, что слово «тысячу» — это глагол. Тысячу, тысячим, тысячиш, тысячите, да. Раз, рос.
2: Так примерно в Центробанке говорят. Вы что тысячите здесь, ребята?
1: Вот. Ну, на самом деле, вторая новость у меня для вас серьезная.
3: Да.
1: Значит, один из признаков дружного коллектива.
2: Так.
1: Пожалуйста, все дружные коллективы, сейчас напрягитесь и послушайте. Трэш-ток.
3: Трэш-ток? Это что такое?
1: Трэш-ток, да. Ну, это вот то, чем мы занимаемся, пока звучат песни в эфире русского радио.
3: Обсуждаем всякий трэш.
1: Нет, это по-другому. Это такие подкольчики, жесткие иногда.
2: Да, жесткие, да.
1: Шутки.
2: Да.
1: Друг над другом. И иногда даже взаимные оскорбления.
2: Да, буллинг, абьюз.
3: Да, нет,
1: это взаимные оскорбления. Потому что здесь смысл не в том, чтобы унизить коллегу, а чтобы показать вот эту близость, что мы можем обсудить веснушки, кипятошки.
3: И прочие изъяны.
1: Трещинки, да. То есть это показывает близость.
2: Значит, послушай меня внимательно. Кусок...
1: Кусок таланта.
2: Слушай, есть... какая-то песня, да?
3: Есть много песен.
1: Подожди,
3: много,
1: там стёб должен быть взаимным, иначе, если это кто-то один делает, то это
3: уже обидно.
1: Абьюз, буллинг.
2: Значит,
1: и
2: послушай
1: рост.
2: Меня еще раз внимательно, кусок этого.
3: Таланта.
2: Да, вот. А все нормально.
1: Ну, на самом деле, это реальная вещь. То есть, вот когда мы с Антоном друг другу кидаем вот эти всякие штуки, он мне называет там, ну вот, да, куском.
2: Как были, кусок радости. Как были удивлены люди, когда мы ехали в сторону Нижнего Новгорода. Вот, он сидел впереди меня.
1: А он меня бил сзади постоянно.
2: Ну, мне просто было скучно. Я на каждой остановке. Они такие короткие. Я отвешивал под затыльник, а каждый раз подсаживались новые люди и думали, что это такое, что за прикол происходит.
3: Это высокие отношения.
1: Это наш трэш-толк.
2: Высокие отношения, когда он встал. Вот это высокие отношения. Я смотрю, ничего себе, двухметровый Дима-то какой, боже ты мой.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Мне так.

0: Вот песня была сейчас про красивую жизнь, а дальше будет рубрика про некрасивый, про некрасивое пение.
1: Про некрасивое пение? Слушай, а как ты посмел назвать наше пение некрасивым?
0: Я цитирую великих.
2: Кого? Ты приведи в пример мне хоть одного человека, кто сказал, что мы плохо поем.
0: Есть один человек.
2: Один, это ты считаешь, что мы... Антох, я поняла. Дико считает, что мы плохо поем.
0: Я не считаю, что вы плохо поете.
1: Подожди, давайте не будем ссориться.
0: Я считаю, что мы плохо поем.
2: Так, это какой-то не трэш-толк уже.
1: Димка считает себя великим. Он говорит, цитаты великих.
2: Да, да.
1: Ты, какая следующая буква? Ф. Офигел?
0: Да, ну это как в том фильме. Один великий философ, один мудрец сказал. А кто это? Майкл Джей Фокс. Че? Марти Макфлай?
1: Понятно. Так, значит, ребята, сейчас будет переперца игрушечка, все очень просто.
0: Мудрецом
1: мы споем
0: я себя еще не
1: припевчик
0: называл,
1: на вот песенке красивый, такой яркий, сочный, но буковку одну заменим.
0: Как одну?
1: Ну, одну.
0: Все?
1: Одну. Нет,
0: все
1: одну
0: заменим
1: букву,
0: на
1: которая
0: одну.
1: Там есть, мы заменим все.
2: Ой, ребят, сегодня будет сложно.
0: Будет точно трэш.
1: Это mm-hmm. что за песня?
2: Да, будет трэш, ребята. Я вам сразу сказала.
1: Номер телефона, пожалуйста.
2: Надо распеваться было. 8495-995-105-7.
1: А, позвони.
0: Мамо ми мамо
2: ми мамо.
3: Русские перцы на русском радио. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу Ирина Винер. Вечер на русском. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
15: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
16: 5 сентября в 16.00. Владивосток. Площадь борцов революции. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ВЭФ. Владивостокские сезоны. Концерт «Мелодии Тихого». В программе вечера выступление коллективов Дальнего Востока. Вход свободный. 0+.
17: У друга ушла жена, оставив без копейки. Моя тоже оставила без копейки. Но не ушла. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Переперцы на русском радио.
1: Все нормально, распелись.
2: Впереди письма, хочется, знаете, что сделать? Извиниться, да.
1: На колени.
2: Извиниться перед людьми, у которых идеальный музыкальный слух.
1: Нормально, что ты, господи, что
2: потому что сейчас мы будем пенопластом по стеклу
3: тереть. Ой, ну не так, конечно, жестко.
1: Просто если ушки в трубочку свернутся у кого-то, это не проблема. До нас дозвонилась Леночка из города Владимир. Вот сейчас будем разговаривать, узнавать, как что, как. Лен, привет.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро, перчики. Доброе так. утро, вся страна.
3: Чем занимается Елена с утра?
4: Елена с утра едет на работу.
1: Но Елена премудрая.
3: Да.
2: И прекрасная.
1: Это если она в зеркало посмотрит сейчас, да?
2: Я думаю, что в Елене сочетается и прекрасность, и премудрость.
3: Да,
1: и прекрасность,
3: два в одном.
2: Конечно.
1: О, ничего себе, как вот. Ты подлизываешь, чтобы она букву какую-то полегче
4: назвала. Спасибо, шикарные комплименты с утра.
2: Леночка, но сейчас мы немножечко добавим, знаете, дегтя.
3: Ну куда? Так, чуть-чуть.
2: Мы сейчас песню такую споем вам, хорошую.
1: Да.
2: Но споем ее очень плохо.
3: Ну почему? Давайте постараемся.
2: Я обещаю это.
1: Давай.
2: Лен, скажите нам, пожалуйста, у вас в школе какой был любимый предмет?
4: Физкультура.
1: Физкультура.
2: Сейчас будем фыркать.
3: Да.
1: Да, через букву
3: пофукаем на все.
2: Такой Хор Хомячков русского радио.
1: Ну, естественно, споем, а ваша задача отгадать, что это за песня. Может, подпеть на музыку, слова там, не знаю, исполнительницу.
2: Итак, Леночка, слушайте внимательно. Сейчас будем фуфыкать.
3: Ну что, 3, 2, 1.
5: Фа-фа, ей-фо-фе, фа-фа. Фа-фа, ей-фо-фе, фа-фа. Фо-фе, фа-фе, фе-фе, фа-фа. Бежит, ей-фо-фе, фа-фе, фа-фе, фа-фе.

0: Да вроде бы чемпионат по футболу закончился уже.
1: Фафина, фафафина.
2: Да, фафа.
3: Полина Гагарина.
2: А песня?
3: На моей коже вода.
2: Как вы это угадали, Леночка?
1: А я тебе говорю, мы профи.
3: Я очень люблю Полину Гагарину, поэтому это было нетрудно.
0: Поэтому мы очень переживали, чтобы не испортить эту песню. Слишком.
1: Вы любите Полину Гагарину, мы любим Фафи-фафафафину. А,
2: ребята, нам в студию пришло срочное смс
0: от
2: нашей слушницы Полины Гагариной.
1: Жду вас на улице.
2: Да, она говорит, дайте я сама спою.
0: Да, с удовольствием.
1: Пожалуйста, конечно, проходите, Полин.
2: Леночка, вам колонка от Русского радио, мы вас поздравляем. Хорошего дня.
0: Пока!

0: Сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
8: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент заявил о необходимости отремонтировать только 10% нефтеперерабатывающих заводов, которые были повреждены при ударах ВСУ. По словам Владимира Путина, Россия начала лучше защищать нефтяные объекты от атак беспилотников. Ранее правительство перенесло ремонты на нескольких НПЗ на более поздние сроки, причем увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня. Такое решение приняли, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Минпромторги сообщили о поставках первого самолета Ил-114-300 до конца нынешнего года. Потом передадут еще два лайнера, и их получит второй Архангельский авиаотряд. В Объединенной авиастроительной корпорации уверены, что ежегодно могут поставлять до 12 самолетов. Это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Борт вмещает почти 70 человек. Предполагается, что он заменит устаревшие Ан-24 и Ан-26. Минпросвещение предложили обновить федеральный перечень школьных учебников. Как пишет РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства, в список добавят учебники по родным языкам в национальных республиках. Кроме этого, собираются внедрить учебник «Математика технологического прорыва» по алгебре и геометрии для 7-9 классов. Еще федеральный перечень планирует включить единые государственные учебники по разным предметам для детей с нарушениями слуха, зрения и речи. В пути РПЛ Кубка России по футболу стартовал третий тур. «Акрон» победил «Локомотив» в серии пенальти после нулевой ничьи. «Краснодар» обыграл «Факел» также по пенальти, а «Ростов» забил 2 безответных мяча в ворота ЦСКА. Сегодня состоится 4 матча. В частности, «Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо», а «Спартак» сыграет с новичком высшего дивизиона «Родиной». В Москве 8:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: кофе пил холодный, если плащ надел не модный, ты не слушал русских перцев.
1: Воу! Дорогие друзья, второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русский перц» на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев здесь. А это значит, что веселух продолжается.
2: Веселуха продолжается, и сейчас будем разговаривать на очень серьезные темы.
3: Может, подумать, до этого мы молчали.
2: Да, мы не разговаривали.
1: Но темы были несерьезные.
3: Да, а сейчас серьезно будет?
1: Все хихоньки да хахоньки, а сейчас вот...
2: Будем сейчас о серьезном разговаривать.
3: Наконец-то Антон расскажет правду о себе?
1: Нет, никогда, never.
2: Я вот, знаете, у меня не отпускает еще тема отпуска, все равно. Вот я вчера
3: отпуск
2: сидела...
3: Отпуск не отпускает.
1: Да, новая книга Полины Жуковой.
2: И у меня была такая ностальгия по одному отпуску, который был очень много лет назад, когда мы с мужем отдыхали еще вдвоем на берегу Тихого океана.
1: На берегу.
2: Да. Я, значит, помню тот самый день, когда я перепутала время выезда из отеля. Значит, я собрала все вещи уже на сутки раньше нашего выезда, и утром начала звонить на ресепшн с возмущением. Почему вы, мол, не приходите за багажом? И накануне я еще приходила и просила сделать такой wake-up call, будильник, да, ага. Чтобы позвонили, разбудили.
1: А ей ответили с ресепшн, что крепостное право отменили, сама тащи свои чемоданы давай.
2: Мне просто очень тактично, я ругалась, правда, я не могла понять, почему ко мне никто не приходит с багажом, никто меня не разбудил. А мне сказали: леди, вы уезжаете завтра, релакс. Релакс. Я же такая сижу, думаю, и что целый день еще тут делать.
3: Конечно.
2: На берегу океана?
3: Слушай, ну скажи спасибо, что это не было, как, знаешь, что ты ночью приехала в аэропорт, а твой самолет вчера уже улетел.
1: Да, возвращаешься в отель, говорит, ты уже неделю как выехали.
2: Я просто сейчас думаю, господи, какая же я была дура, вот кайфовала бы еще сутки и не возмущалась.
1: Ой, да почему же была? Господи,
3: Не, ну теперь зато мы все перепроверяем. Теперь Полинка 20 раз смотрит во все билеты.
2: Даже в 30.
3: Командировочная, она со всех просит. Да. Так, ну-ка, пришлите мне, мне надо знать.
1: Ребята, она эти билеты во время полета читает, кстати.
3: Нет, теперь я спокоен, потому что если вдруг я что-то перепутаю, у меня есть Полина, которую когда-то уже перепутала один раз, и теперь она всегда дует на воду холодную.
1: Ты перепутаешь никогда, ты что?
3: Бывает, бывает. Поэтому я хочу у наших слушателей тоже сегодня спросить, ну, я думаю, что вы тоже хотите, чтобы они рассказали о случаях, когда они перепутали день, время или даже место встречи.
2: Вот как вот, давайте.
1: Вы хотите, да, это слышно?
2: Хотим.
3: Очень хотим.
1: Я, честно говоря, не очень, но пусть пишет, ладно.
2: Да, почему? Мы очень хотим, пишите в мессенджеры, у нас все работает.
3: Это как те туристы, которые вместо Нижнего Новгорода приехали на Великий, да.
2: Да.
3: На спортивное мероприятие, на
1: футбол. Это были мы.
3: Вот, не путайте, пожалуйста. Пишите в наши мессенджеры, да, пишите в нашу группу ВК, в комментариях с темой дня. Мы все почитаем.
0: Русские перцы на русском радио.

0: На день рождения к сестре в кафе. К нужному времени, в нужный день недели, но на неделю раньше. Так хотелось поздравить, подарить подарок. Теперь все записываю в телефонный календарь, чтобы не происходило таких казусов. А было бы забавно, если бы ваша сестра тоже оказалась случайно пришла на бизнес-ланч в этот день. Да, а тут вы с подарком.
1: А ты такая, а что не накрыто ничего? А где стол, а где праздник, а где свечи? Вот. Ну что это такое? Угостили бы супчиком друг друга. Я тоже пару раз просыпался в каникулярное время в районе 6 утра, одевался быстро, выходил, и потом, черт возьми, понимал, что куда, зачем, куда, зачем, как пел великий философ.
0: Что такое каникулярное?
2: Это когда каникулы были у Антохи.
1: Я потом тебе объясню.
0: Хорошо.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Что? Меня снизили!
5: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
6: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
9: От одной конфетки ничего не будет. Съем 100.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Так, ну давайте посмотрим, где вы ошиблись с датой, со временем и с местом.
2: Да, вот распространенная тема, пишет Наталья, было дело с подругой и ее мужем, перепутали аэропорт. Место Домодедово, приехали во Внуково. Благо, подсказали, что не туда приехали, как раз задержался рейс, и все успели. Вот даже мемасик же есть на эту тему, да?
3: Да.
1: А я в Домодедово, Зарина.
3: А что, парни, они же приехали вместе, правильно, в другой аэропорт.
1: Да, я так в Стамбуле тоже перепутал.
3: Ну, уже не по-разному были.
1: Да, причем смотрю на билете написано «Ист», а мне что-то как-то не дошло до меня, что это не просто название города, а название нового аэропорта. Хотя миллион раз я уже летал. Я улетел, поехал в Сабиху. Ой, пришлось поторчать. Но зато я побывал в Махачкале.
2: Господи,
3: поехал в Сабиху, побывал в Махачкале. Ну, молодец.
1: Главное, чтобы у меня был билет через Дагестан.
3: Ну, хорошо, что ты там не задержался.
1: Ой, там так красиво. Я обязательно еще раз съезжу.
3: Красиво.
1: Дагестан, жди. Мы обязательно приедем.
3: Вкусно.
1: Очень вкусно.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Да что вы заработали?
6: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
12: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
13: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
14: Красота-то какая, лепота.
15: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
16: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.

в Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.

0: 20% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Знаете, если название блюда начинается со слова «ленивый», то из ленивого там будете только вы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: пальцев крепче, прижимают поближе, без остатка растворяют.
1: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
0: Ты с

0: радио.
1: Дорогие коллеги, мы все-таки возрастная радиостанция. У нас работают уже взрослые ведущие, да. Поэтому у нас есть некоторые иногда, ну, бывают проблемки со здоровьем.
2: Конечно.
1: Поэтому я предлагаю сейчас устроить здесь маленький филиал поликлиники.
2: Так,
3: ну давай.
1: Просто Даша прислала сообщение, прям сразу со столько воспоминаний. Она говорит, я сильно болела, и меня записали на КТ по ОМС. Нужно было его делать в 4 утра. Вот я тоже удивляюсь, почему именно в 4 записывают на КТ. Меня тоже записывали на 4:30.
3: КТ, МРТ, там, да, ночные часы часто.
1: Только, значит, они приехали в 4 утра, но только не в этот день, на день раньше. Спасибо, что приняли. Ой, Даш, это хорошо. Кстати, меня тоже раньше приняли, не в 4 часа ночи. Они мне позвонили, говорят, Дмитрий, у нас вот, если что, вы можете сегодня в любое время в воскресенье приехать. Мы вас примем без очереди, просто скажите, что вы, вот, это вы.
3: Узнали тебя, известного радиоведущего?
2: Конечно, узнали. Дмитрий, здравствуйте, у нас для вас есть окошко. Так закройте его, а то вы.
3: Да, вот там Анастасия написала тоже по нашей теме. В отеле, значит, они были на Кипре, познакомились с парой. Они сказали, ну вот мы сегодня уже уезжаем и уходят с пляжа. А мы такие радостные, забронировали на вечер мотоциклы, лежим, загораем. Потом возвращаемся в корпус, а там гид с выпученными глазами ищет семью, которую ждет автобус с туристами ехать уже в аэропорт. И это оказались мы. Думали, что на следующий день вылетаем. В итоге автобус отпустили, быстренько все собрали и даже приехали раньше этого автобуса в аэропорт.
2: Да. Значит, не додыхали.
3: Да,
2: понимаете?
1: Да. Да, надо еще взять один отпуск.
2: Ну, кстати, если вот организм требует продлить отдых, надо продлевать.
3: Серьезно? Я тогда...
2: До свидания, Полина.
1: А по поводу аэропорта хочу добавить еще. Мы тоже с подружкой как-то куда-то улетали. Сидим себе около какого-то гейта. И тут, значит, объявление. Мы не вслушиваемся. Она говорит, опять каких-то придурков вызывает. Потом слышим... Нос! Для вас последнее предупреждение.
2: А что это за аэропорт? Алло, придурки, вы что там сидите? Вставайте вам на посадку надо. А, точно нас!
1: Да, нас.
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Мне кажется, это самая осенняя песня группы Корни. Плакала береза желтыми листами, а я сразу вспоминаю мой любимый осенний стишок.
2: Да, я
1: осень наступила, падают листы. Ой. Мне никто не нужен, кроме ты.
3: Боже, что сейчас, пожалуйста, если будешь читать, встань на табуретку, чтобы мы как-нибудь...
2: А так он стоит.
3: Да?
1: Антон, не вешай веревку, пожалуйста.
3: Не-не-не, все равно мыла нет, не переживай.
1: Ребят, ну сейчас у нас на самом деле все очень строго и серьезно.
2: Правда, нужен ты.
1: Нужен ты.
3: Очень нужен ты.
1: Ту-ду-ту-ду-ду. Нам нужен ты, человек, который заберет у нас наконец-то первые осенние 10 тысяч рублей.
3: Да, правда, ну мы каждый раз надеемся, понимаете, а вы то 3, то 4, то
2: 5.
1: Желтенькие деньги, оранжевые такие денежки у нас.
3: Красивые.
1: Да, поэтому осенние листы. Заберите у нас, пожалуйста, 2 осенних красных листочка.
2: Да, позвоните нам, пожалуйста, в игру «Против правил», поиграем вместе, повеселимся. 8495-995-105-7.
1: А знаешь, мы как в детстве отдадим просто реально клиент. Новые два листочка.
3: Прикольненько. Это тоже деньги.
1: Да, канадские.
3: В детстве я был олигархом.
2: А сейчас?
3: А сейчас у меня остался один папоротник.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
12: Красота-то какая! Лепота!
13: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
14: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
15: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮЕС» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
1: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Платная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: С 1 по 5 сентября. Владивосток. Фестиваль культуры ВЭФ. Владивостокские сезоны. Фестиваль объединяет более 40 выставочных, концертных и просветительских проектов. Подробная информация в разделе «Фестиваль Владивостокские сезоны» на сайте forumvostok.ru. 0+.
2: Один раз я очень устал. И теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: На, тебе, на, тебе, на, тебе, тебе, тебе, значит, тебе, тебе, тебе. Вот все нормально, все поделил, все
2: красиво. Я думаю, что всем, нет. Что нет, ли? Только Александру сейчас.
1: На, это только возможно. Ну, это, извините, еще что? На вопрос отвечать надо. Александр.
2: Что прорвался.
1: Да, Березники, да. Оптоволокно прямо сюда
3: проверить. Здравствуйте.
1: Здрасте.
4: Здравствуйте.
1: Ну, как лето? Как настроение? Как дела? Как оно?
4: Лето внезапно кончилось, но настроение прекрасное.
1: Ну вот, значит, провел его хорошо. Вот, сейчас быстренько правила, быстренько поиграли, быстренько обрадовались, денег забрали, счастье, карнавал, красота.
2: Да, Саш, вы играли уже с нами?
4: В эту игру нет.
3: А, ну вы, в принципе, уже опытный у нас человек.
2: Правила, наверное, знаете.
3: В прямом эфире были.
4: Ну, правила знаю, да.
2: Ну, расскажите нам.
4: Нужно отвечать на вопросы неправильно, но логично.
3: Так. Да, и за каждый такой неверный, но логичный ответ вы...
2: Получаете? Ну что ж, мы с вас...
4: Рублей.
2: 1000 рублей. А раунд у нас длится 20 секунд, 5 вопросов будет. Потом про суперигру поговорим отдельно, если дойдем до нее.
1: Итак,
2: вам, Александр, желаем удачи.
4: Спасибо.
2: Время пошло.
1: Чем в боулинге кидают по кеглям?
4: Шашками.
1: Что нужно добавить в чай, чтобы он стал сладким?
4: Соль.
1: Как называется детеныш лягушки?
4: Зайчонок.
1: Какой предмет используют художники, чтобы смешивать краски?
4: Палец.
2: Палец.
3: Ну да.
2: Кстати, пальцем не бывает, что
1: я тут был недавно на одной выставке, чем только не рисуете.
2: Но так как это не предмет, а орган, ответ мы такой принимаем.
3: Орган, палец?
2: Конечно, это орган, это часть тела.
3: Часть тела, да.
1: А ты где работаешь? В органах.
2: Ну что, Александр, 4000 рублей вам.
1: Да.
3: Ура!
1: Поздравляем!
3: Классный результат получился у нас с вами, правда ведь?
4: Да, замечательно.
2: Четверка вам в дневник.
3: Получили удовольствие?
1: Четверочку, да.
4: Да, очень кайфанул.
3: Ну, быстро. Но игра пролетела так же быстро, как и лето, да?
4: Ну да.
1: Романтичный вам
4: осень. Одного месяца лета не хватило и одной секунды.
1: Ой, чтобы ветер листочки желтые нанес вашим именем просто.
2: Саш, ну что, Березнякам большущий привет от русских перцев. Спасибо вам большое, что позвонили.
1: До свидули!
0: Игра против правил на русском радио.
5: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
0: Реклама на русском.
6: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
7: Как отлично провести выходные?
8: Конечно, в «Алания Синема».
7: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
8: Уютные кинозалы, невероятный звук
7: и великолепная картинка.
8: Ежедневно с 10 утра.
7: «Алания Молл».
8: Московское шоссе 3К.
9: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
11: Нет, я не хочу чихнуть. Я всегда такой.
12: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент заявил, что указ об управлении критической инфраструктурой не означает национализацию. По словам Владимира Путина, бизнес думает, что защищать объекты должны армия и правоохранительные органы, но, как подчеркнул глава государства, указ направлен на объединение усилий. Согласно документу, объекты критической инфраструктуры могут быть переданы во временное управление, если их владельцы не справляются, в том числе с отражением атак беспилотников. Это склады, НПЗ, энергетические объекты, предприятия связи и ЖКХ. В социальном фонде не поддержали идею покупать автомобиль на средства материнского капитала. В СФР заявили ТАСС, что это не соответствует замыслу программы на долгосрочное вложение в будущее семьи и ребенка. А автомобиль можно продать, он быстро теряет стоимость. В соцфонде подчеркнули, что нынешнее направление мат-капитала, жилье и образование в полной мере покрывают ключевые потребности семей. Минздрав рекомендовал добавить в инструкцию семаглутида информацию о возможной потере зрения. Это действующее вещество используется в лекарствах для коррекции контроля массы тела. Причем неизвестно, в какие сроки могут возникнуть проблемы с глазами при лечении семаглутидом. В случае симптомов ведомство рекомендует пройти обследование. Если риски подтвердятся, то применение таких препаратов следует прекратить. Китайский стал вторым по популярности языком для изучения в России. Афиша Daily пишет, что учитывалось количество языковых школ. Почти 80% из них предлагают курсы английского языка. Китайский обогнал немецкий и французский языки. За 3 года количество языковых школ выросло лишь на 2%. Быстрее всего рынок растет в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде. В Москве 9:02. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: перцы на русском радио.
1: Русские перцы.
2: Самое главное, чтобы вы не перепутали время и место встречи с вашими любимчиками. Антоном Юрьевым.
3: Здравствуйте.
2: Полиночкой Жуковой.
4: Доброе утро, любимые.
2: И Димой Морозовым. Все это трио для вас работает уже много-много лет и будет работать дальше.
4: Давай, Антошечка.
2: Встречаемся всегда.
3: Слеза упала, видел?
2: Да, но... От счастья. Но эти слезы легко спрячет московский дождь.
3: Боже мой.
2: За это его и любим. Ну, ребят, на самом деле, сегодня серьезная тема у нас для обсуждения. Мы спрашиваем у вас, когда вы где-то ошиблись с местом, временем встреч.
4: Да. Когда это случилось, расскажите вашу историю. Пишите в наших мессенджерах. Все работает. Пожалуйста. Макс, у нас там есть пост красивый с нашей фотографией. Там можете написать.
3: Да, группа ВК, там тоже пост. Там не менее красивый пост.
2: Да, заходите. Все постараемся почитать. Но если сами не прочитаем вслух, да, вы заходите, там чужих историй море.
4: Ой,
2: просто.
4: Я уже была в группе ВКонтакте. Там, правда, большие просто очень сообщения. И очень интересные и классные. Заходите,
3: есть
4: читайте.
3: Есть что почитать.
4: Да.
1: Русские перцы.
0: Русские перцы на русском радио.
5: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Назло ветра.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Хочу про сауну прочитать сообщение.
2: Давай.
1: Настеньке пришло. За 2 месяца в ноябре заказала сауну на новогодние праздники на 3 января. Звоночек был, когда мне позвонили 3 декабря и спросили, приедем ли мы. А то наше время уже как будто бы началось. Угу. Все выяснили. Бронь перенесли на 3 января. И вот уже 3 января, когда вся компания уже почти была в сборе, собиралась выдвигаться, опять звонят и спрашивают, ну вы где? Время-то ваше идет уже. И тут, внимание, я понимаю, что сауны у нас с часу дня, а время 11 утра. И после нескольких минут ругани и непонимания, почему же у нас на разных концах провода разное время, я выпалила фразу. Я не знаю, как у вас, у меня в Смоленске на всех часах 11 утра. На что мне ответили, что у вас в Смоленске может и 11 утра, а у нас в Стерлитамаке 13 часов дня.
2: Обалдеть, на 2 часа плюс?
1: Занавес.
3: Ничего себе.
1: Что, короче, они почему-то из Смоленска заказали сауну в Стерлитамаке.
2: Мне кажется,

0: знал, кому на работу приходила пицца.
1: Вот это был я.
0: Отвратительно с твоей стороны было не поделиться.
1: Ну, извините.
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39. Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед. Лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
0: Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломастером.
4: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Артём.
1: И ты, Перец, давай расскажи свою историю.
2: Давай,
1: в нашей теме случай, когда вы перепутали день, время или место встречи.
3: Был такое. На дне рождения моей подружки Ирочки мы собирались в ресторане в Мытищах. Ну, она там живет. Она дала адрес всем гостям. И, значит, когда мы приехали в ресторан, то части гостей мы не досчитались.
2: Так.
3: Начали выяснять, звонить. Вы где, девочки, мальчики? Вы где? Почему вас нет? Оказалось, что они приехали по правильному адресу, вбили в навигатор, но только они приехали в Москву.
1: Такая же улица, такой же дом.
3: Такая же улица, такой же дом. Тоже ресторан там был. Ну, не так назывался, но тоже ресторан. Они приезжают, а...
2: Тот же человек, та же днюха.
1: Это раздвоение матрицы.
3: Раздвоение какое-то, да.
2: Вот оно,
3: понимаете? Ну, потом, слава богу, что Москва от Мытищ не очень далеко. Это не как Стерлитамак и Смоленск. Поэтому, в принципе, все собрались быстренько.
1: Через неделю доехали.
3: И приехали, да. Ну, на час опоздали.
2: Ну, нормально.
1: Без пробок домчали.
2: Как раз мы просто опоздали на аперитив на этот, да.
3: Да, к тортику подъехали. Вот. Все хорошо закончилось. Ну а что вы думаете, у нас тоже есть два народных ополчения в Красногорске и в Москве. И постоянно приезжают люди не туда.
1: Много вообще улиц одинаковых.
2: Да, но мы там нюху ни разу не отмечали.
1: Не, ну а вот надо исправить. О, Антох, давай там устроим
2: 24-го,
1: да.
2: И там, и там,
1: да.
3: А я всегда блуждаю, знаете, между 16-й парковой и 18-й парковой.
1: А ты не блуждай.
3: Определись. Потому что их там много, их там этих парковых.
2: Определись, пожалуйста, хватит блуждать.
1: Блудный ты наш.
3: Тут меня еще никто не хвалил.
2: Твоя дорога.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В хоромах своих, аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
7: В ленте.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ».
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указано цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Хочу научиться засыпать вечером так же быстро, как утром после звонка будильника. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: «Русские перцы». Настроение на плюс.
1: 9 часов 31 минута, время московское. Мы сегодня обсуждаем тему, когда вы перепутали все и приехали не туда, и не тогда, и, может быть, даже не к тому.
2: Ой, написала нам Лариса такую историю. Как такое можно было перепутать? Эй, хорошо, что все хорошо закончилось. Значит, смотрите, мы с мужем чуть не опоздали на собственную свадьбу.
1: Ой.
2: Муж перепутал время вместо 13:15, решил, что в 3 часа 15 минут, то есть в 15:15 ЗАГС. Нет, ЗАГС у них, они все...
3: Господи. Они вдвоем были.
2: Мы приехали в 15:00, а ЗАГС уже закрывают. Кое-как уговорили и нас расписали. Без оркестра, без фотографа. Ну, то есть уже никого не было в ЗАГСе, кроме наших гостей. Но все закончилось хорошо. Мы вместе уже... Вот будет 12 ноября 38 лет.
3: Во-первых, хорошо, что гости дождались, да? А если отмотать 38 лет назад, вы представляете, в какую сумму обошелся оркестр и фотограф, которые просто подождали?
1: Действительно.
3: Да? Это в первый раз фотограф изобрел селфи. Говорит, да ладно, раз никого нет, я тогда сейчас на фоне ЗАГСа.
1: Да.
3: Всем привет, я в ЗАГСе, мои молодожены не приехали, записывайтесь сюда.
1: Ну вообще, может быть, этот человек просто не научился разбираться в этих часах с римскими цифрами.
2: Может быть.
3: Слушай, а потому что нужно было в детстве не пропускать в детском садике бизиборд.
1: Да, вот. Надо было
3: я умею определять время по стрелкам, да, и завязывать шнурки.
1: Да, даже где нет цифр, мы умеем определять.
3: Мальчик Антон, почти 47 годик.
1: Шнурки умеешь завязывать?
3: Умею. Иди сюда, иди завяжи, дай ножку.
1: Давайте еще от Оленьки сообщение быстренько прочитаю. Они выиграли поездку на семейный фестиваль. Туроператор прислал билеты, все сверил, еще подумал, в какую красивую дату едем, 8.08. Приходим ночью с детьми на вокзал, 8 июля. Проводник говорит, в мой вагон не от посадки. Думала, шутит. Оказалось, по билетам мы едем через месяц, а надо-то сейчас. Побежали к начальнику поезда, красный уровень. Билеты онлайн не продаются. 10 минут до отправления. Побежали в кассу. Успели купить билеты, запрыгнуть за 1 минуту до отправления. А кассирша, которая вместо того, чтобы быстро пробивать билеты, нам еще лекцию читала пару минут. Ну, за 8 минут она же пробила вам
3: ну,
1: все.
3: Ну, пробила.
1: Все
3: лекция была 7 минут 15 секунд, да?
1: Да.
3: Вот там ребятки 45 секунд добежали. А могли вы, кстати, они же молодые, да?
1: Да.
3: Могли бы все равно, а мы все равно в этом поезде поедем. За цеперами. Хоп.
1: Нет, не рекомендую. Ни в коем случае. Давайте все-таки нормально, с комфортом на своей купейной полке.
3: Да.
1: А лучше в СВ. Я всем желаю люкс.
3: И все-таки помнишь, как ты в Новгороде? В Новгороде, когда ехали, помнишь, как ты ловко все-таки спрыгнул? Ну ладно, не рекомендуем все равно.
0: День настает, Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
4: Русские перцы.
0: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русская.

0: на русском радио.
1: Перепутал, перепутал.
2: Нам пишут очень много сообщений. Да. Вот, например, пришло от неизвестного человека. В Максе утром проснулся, записался к барберу на процедуру и стрижку. На сегодня. Удивился, что было свободное окошко. Он очень востребованный. Приезжаю в барбершоп, а оказалось, что это через месяц. А я еще удивился, почему календарь свободный. Ну, он смог разгрузить свой график, принять меня быстренько, ну, просто постричься.
3: Мне
2: спасибо
3: кажется,
2: ему.
3: Всегда, очень часто бывает и у девчонок, и у мальчишек.
1: Это какой-то сеанс одновременной игры просто.
3: Да.
1: Ну, ладно, я и двоих могу сразу.
3: В принципе, да.
2: Часто такое бывает.
3: Его не Эдвард зовут.
1: Правополушарный барбер.
2: Я удивлялся тоже, когда со мной такое приключилось. Думаю, почему мне бот не присылает? Вот это Дмитрий, через час вас ждут.
3: Да-да-да. Полезная вещь-то оказывается.
1: Ну, мы помним, у тебя полбашки подстрижено было. Это было, кстати, стильно на самом деле.
2: Я поэтому и ношу головные уборы всегда.
3: Да? Все понятно.
2: Чтобы не видно было.
3: Димка в кепке, значит...
2: Что-то не то.
1: Кепки, ладно, меня не смущает, но кандибобер.
2: Если я ношу кандибобер на голове, это еще ничего не значит.
1: Это значит, что кандибобер.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования. Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующий в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО ЦНФС. УГРН 1-227-700-98-00. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
13: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
14: Пятерочка доставляет.
15: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21.
1: Была у меня когда-то ума палата. Теперь остался небольшой чуланчик. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Да, по-прежнему 3D-дефибриллятор здесь, в сердце страны ставим.
1: Да, нам
0: нормально.
1: Стоит поблагодарить Тимура Бодрова, что он не перепутал ни день, ни время, ни место нашей встречи.
2: Еще не вечер. Да. Все только начинается, знаешь.
1: Да. Привет, привет,
2: привет
1: тебе.
2: Привет, ребята, доброе утро. Вообще, должен всем слушателям сказать, вот посидел с ребятами минут 10 и так зарядился, так зарядился. Я думаю, вам нужно открывать какие-то специальные сеансы, чтобы к вам слушатели вот прям сюда приходили.
0: Да, ну судя по тому, о чем мы разговаривали, спиритические сеансы, да?
1: Так ты принялся,
0: а я думаю, что Бодров пришел? Блюдце, ватман, буквы, свеча.
3: Сегодня среда судьбы, я погадать могу, если что.
0: Не надо,
1: все можно.
2: Мне еще не гадал, мне можно.
0: Да, потому что это твоя среда судьбы и твоя страшная фраза «Доживем до понедельника». Я про кино.
3: Все там будем, Антон.
0: Однозначно. Ты про столовую, в которую мы сейчас пойдем после эфира?
3: Да.
0: Ну и прекрасненько.
3: Там, кстати, уже все готово, Антон. Стол накрыт.
0: А куда ты реально опаздывал, скажи мне?
2: Слушайте, я однажды перепутал, я тут хожу в секцию по бадминтону.
1: Да ты что?
2: Да.
0: Здесь аплодисменты есть у тебя просто, понимаешь? Я не какой-то падал, понимаешь, а бадминтон.
1: Бадминтон!
3: У тебя какой, световой бадминтон или такой традиционный?
2: Нет, традиционный.
0: Конечно, он же Люк Скайуокер, понимаешь?
2: Что за традиционный бадминтон, два человека, валанчики, ракетки, все как надо, сетка и правила игры.
0: Это правильно, потому что Димка в нетрадиционный бадминтон играет.
3: Нет, там световые шарики просто.
2: Нет, короче, я так же, вот как наши слушатели, перепутал, пришел в другой день. Сижу, жду.
0: Как дурак с ракеткой.
2: Ну и потом посмотрел, блин, я на другой день был записан. Вот, ну ничего.
1: А ты с тренером занимаешься?
2: Да.
0: Слушай, ну это странно, когда это сквош, когда без тренера.
2: Нет, вообще, я тоже думал, когда в бадминтон пришел, что это, ну вот как вот мы на пляже играем, во дворе. Там все серьезно.
3: А там надо, нужны ли там вот эти звуки сопровождающие?
0: Нет, это не то. Во-первых, ты разговариваешь с первой ракеткой мира. Понимаешь, отдать вам бадминтону. А звуки в нетрадиционном бадминтоне, да.
1: Я знаю, надо пойти нам поиграть вместе в бадминтон.
0: Конечно.
2: Идея.
0: Конечно.
2: Идея, ребят, я могу вас познакомить с тренером. Ракетки, валанчики найдем, отлично проведем время.
0: 2 на 2. Вот это традиционный бадминтон. 2 на 2. Итак, Тимур Бадминтон, Полина Художественная гимнастика, Дима нетрадиционный бадминтон и Антон Бережёнова бокс Бережёнов. Всего наилучшего. Пока. Пока, страна.
4: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно. Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: В беге трусцой главное не потерять трусцы!
4: Рекламная служба русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве раскрыли механизм завершения временного управления объектами критической инфраструктуры. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что такое решение будет приниматься на самом высоком уровне после того, как обеспечат безопасность. Согласно президентскому указу, временное управление будут вводить, если владельцы не организуют защиту, в том числе от ударов беспилотников. Это коснется в том числе НПЗ, складов, объектов промышленности, предприятий связи и ЖКХ. Центробанки оценили, как падение рубля сказывается на инфляции. Пока это проявляется лишь в динамике цен отдельных компонентов потребительской корзины, в основном электроники. Однако, по мнению регулятора, влияние в дальнейшем может расшириться и на более широкий круг товаров и услуг. В августе средний курс доллара вырос с 77 до 83 рублей. Экспортеры стали продавать меньше валюты. Кроме этого, увеличились покупки в рамках бюджетного правила. Минпросвещение назвали продолжительность учебного дня. В ведомстве заявили РИА Новости, что каждая школа устанавливает режим самостоятельно, однако уроки должны начинаться не раньше 8 утра и заканчиваться не позже 19 при наличии второй смены. Между последним уроком и началом дополнительных занятий должен быть перерыв не менее 30 минут. Доп. Образование тоже имеет ограничение по времени, занятия не должны заканчиваться позже 9 часов вечера. Первая ракетка России Мира Андреева одержала уверенную победу на старте US Open. В матче первого круга россиянка обыграла представительницу Индонезии Джанича Чен, которая занимает 36-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Сама Андреева располагается на пятой строчке. На этом пока все. Далее в эфире Тимур Бодров.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: А и знаете, с чего началось мое сегодняшнее утро? С обещания. Обещание. Все, сегодня лягу пораньше. В 9 вечера лягу. Да, понапишут из интересных книг, понаснимают сериалов, а мы потом страдай, смотри, не высыпайся. Но ничего, ничего. Оставить панику. Полуночные сериалы поедатели. Делаем звук громче. Музыка русского радио сейчас быстро вернет нас к жизни. Полный вперед.

0: Русское радио. Реклама на русском.
1: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
2: Меню для счастливого человека.
1: С 9 до 14 часов завтрак.
2: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
1: На обед вкуснятина.
2: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
1: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
2: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
1: Кафе «Юг-34». 34.
2: Счастье есть.
1: Джанаева, 34.
2: Доставка 8-999-844-34-34.
1: Или через приложение Яндекс.Еда.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222

такой вот меланхоличный Дима Билан на русском радио. О моменте расставания, когда чувства еще живы, но герои понимают, возвращаться назад нельзя. Да, мне кажется, все это отлично описывает наше прощение с летом. Вот и сентябрь на календаре. Возвращаться назад в лето, ну, невозможно, хоть и хочется. Впереди свитера и зонты. Хотя чего я? Бабье лето, обещают синоптики, а там около 15-х чисел сентябрьских будет до плюс 25. Так что летние вещи в шкаф пока не убираем.

0: только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
9: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте Добро Пэй и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой». Рекламная служба Русского радио 579 77.

упустила не зря. Сильные слова взрослого человека. Да, прошлые обиды токсичных людей отпускать нужно. Но вот чем бы я не хотел бы прощаться, так это с детством, со своим внутренним ребенком. Тем самым, что верит в чудеса, искренне удивляется и порой прыгает с тарзанки. И вот сейчас группа «Сливки» будет спрашивать, куда уходит детство. Так вот я им отвечаю: никуда. Все так же играет в одном месте.

этот голос мы узнаем из тысячи. Рок-н-ролльный надрыв, энергетический таран Григория Лепса. Да, в нем и хрип ночных дорог, и мощь океанского шторма, и столько харизмы, что, я уверен, мурашки бегут строем. Но мне сейчас хочется сменить пластинку, а вместе с ней и настроение. Хочется тропического романтизма, приятного ритма, легкого покачивания. Так что давайте послушаем группу «Блестящие». «Пальмы парами» на русском радио. Я Тимур Бодров. Всем привет!

сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина.

что слушает страна. Русское радио.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Да что вы заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на авиатоуслугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Я достиг финансовой стабильности. Денег нет. Не было. И, похоже, не будет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

нашем безумно меняющемся мире истинные чувства. Единственная константа. И повезло той девушке, женщине, которой пел Александр Шоуа, той, для которой он стал опорой и защитой. Ну и вообще, слушая эту историю, в очередной раз убедился, настоящая любовь — это не краткосрочный контракт на сезон, настоящая любовь не имеет срока годности. И если вы уже влюбились в песню, отзвучавшую в новинку, поддержите Александра в хит-параде «Золотой граммофон» на rusradio.ru.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент отрицает сообщение о предстоящей мобилизации в России. Владимир Путин назвал это информационной атакой. Ранее в Совбезе Госдуме заявили, что в проведении мобилизации нет необходимости, объяснили, что военкоматы во всех регионах справляются с заданием Генштаба по набору контрактников. С начала года договор с Минобороны о прохождении военной службы заключили около 200 тысяч человек. В социальном фонде рассказали, когда поступят детские выплаты за август. Завтра на банковские счета перечислят единое пособие и выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан. 4 сентября семьи получат выплату из средств материнского капитала, а 8 числа поступит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам. В Росрыболовстве заявили о нехватке 5 килограммов рыбы в ежегодном рационе россиян. Согласно нормам Минздрава, человек должен употреблять 28 килограммов рыбы в год. Теперь власти пытаются продвигать рыбную продукцию, чтобы увеличить потребление. Ранее президент говорил, что граждане едят недостаточно рыбы и морепродуктов. Отметил, что у всех россиян должна быть возможность покупать рыбу по доступной цене. В институте Пушкина назвали верное написание слова «прийти». В русском языке существует только один правильный вариант с буквой «и» краткое. Это стало нормой в середине 50-х годов прошлого века по решению орфографической комиссии Академии наук СССР. До этого было три варианта написания, в том числе «прийти» с буквой «д» и «прийти» с двумя буквами «т». Но решили утвердить орфографический вариант с «и» краткое по аналогии с написанием однокоренных глаголов «зайти», «дойти» и «уйти». О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: надо, но как все просто оказывается. Нить повязал на запястье, и ты счастлив. А мы-то с вами книжки умные читаем, на тренинги ходим. Я, кстати, предлагаю Стасу Пьехе превратить нити эти в миллиардный стартап или даже открыть свой маркетплейс по продаже счастья. Да, почему нет? Хотя мне почему-то кажется, что настоящее счастье, конечно, кроется не в швейной фурнитуре, а в близких людях и хорошей музыке на русском радио.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Я не лентяй. Я дегустатор безделья.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Дежавю. Дежавю от французского «уже виденное». Но в контексте песни, звучавшей «Дежавю», это про то, как мы наступаем на одни и те же грабли. Люди расстаются, сходятся, снова совершают те же ошибки, проживая любовь по кругу. Но я хотел бы, чтобы в жизни вашей, друзья, случались только приятные дежавю. Вот, например, приехал в новый город, но внезапно чувствуешь себя настолько здесь уютно, спокойно, будто прожил в этом месте всю жизнь. Пусть так и будет. Ну и от рубрики «Уже виденное» давайте перейдем к рубрике «Уже слышанное». Слышанное, но такое любимое. На русском радио гости из будущего и где-то рядом я, Тимур Бодров.

0: Ну и нечего ждать, когда Columbia Pictures снимет про нас кино, потому что мы сами режиссеры собственных фильмов, и нам и решать, в каком жанре пройдет сегодняшний день. Я точно знаю, мы вырежем унылый артхаус, бесконечные бытовые драмы. Пусть у нас будет сегодня комедийный триумф и обязательно романтический финал. Ну и саундтрек, понятно, какой. Любимые хиты на русском радио.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Всем привет! С вами Петр Кузнецов. Осень, особенно ее начало, один из самых комфортных периодов для путешествий. Сегодня узнаем, каких именно. По подсчетам экспертов, лидерами среди сентябрьских направлений стали Москва и Ереван. Спрос на поездки в российскую столицу оказался на 23% выше, чем на Петербург, который занял второе место в списке внутренних маршрутов. Кстати, минимальная стоимость перелета в Белокаменную составила 1040 рублей в одну сторону на одного человека. Кто-то покупал билет за такие деньги? Напишите, ну а я пока сообщу вам, что на третьей строчке отечественного рейтинга лучших листопадных мест расположился Сочи, чуть ниже Махачкала и Калининград. Что по зарубежным направлениям? Спрос на осенние поездки в столицу Армении оказался почти на 27% выше, чем на Стамбул, ставший вторым. Замыкает топ-3 Ташкент. Также в пятерку популярных внешних вошли Баку и Анталья. Как объясняют эксперты, сентябрь традиционно становится переходным периодом для путешествий. После завершения высокого летнего сезона россияне все чаще выбирают города и направления, которые подходят для коротких поездок и отдыха без большого числа туристов. Впрочем, их и так становится заметно меньше на старте осени. А значит, и выбор дат шире, и вариантов выгодных становится больше. Всех с началом нового этапа путешествий. Русские каникулы не заканчиваются. До встречи.
0: Русское радио.

0: вот думаю, если бы мы оказались в одном купе со Славой, нам бы точно нашлось о чем поговорить. Там последние новости из мира риэлторов, покупка, продажа квартир, ремонт. Конечно, о музыке бы мы говорили. Ну, единственное, что меня смущает, я не такой любитель чаепитий, как Слава. Вот, но я уверен, если закусывать печеньками, пряниками, то все точно пройдет отлично.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скакова 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
3: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился!
4: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
6: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
7: Жертва. Найдите груз.
6: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября. 16+.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Моя любимая спортивная дистанция – 100-метровка от дивана до холодильника с препятствием в виде кота. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

же все-таки изменились наши развлечения. В детстве играли в космонавтов, девчонки медведей плюшевых лечили, пирожки из грязи пекли, а теперь вот так. Давай сыграем в любовь, предлагал Дмитрий Колдун. Но здесь напрашивается, конечно, самый интересный вопрос для Димы. Если любовь — это игра, то какие игрушки для нее нужно подготовить? Ладно, любовь, конечно, не игра. Это то... Расчувствовался. Дискотека «Авария» на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в Алания Синема.
2: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: Алания Молл.
3: Московское шоссе 3К.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Что? Меня снизили.
7: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
8: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда.
9: Фрост всем. 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
10: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
11: Детство – это когда покушать и поспать, то и прямые должностные обязанности.
12: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Новости на русском.
1: Во Владикавказе 12 часов. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. В Северной Осетии продолжается трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в Бесланской школе номер 1. Вчера более 2000 жителей и гостей республики почтили память погибших. Во дворе школы зажгли 334 свечи. Люди возлагают цветы к поклонному кресту в центре спортзала. Сегодня в течение всего дня открыт Международный культурно-патриотический центр «Беслан школа номер 1», где представлен второй этап экспозиции. В залах собраны истории детей, учителей, всех, кто оказался в школе во время теракта, а также тех, кто пришел на помощь. Особое место занимают вещи, документы и фотографии с сентября 2004 года. 28 новых остановочных павильонов появятся во Владикавказе. Об этом сообщает мэр города Вячеслав Мильзахов. По его словам, новые павильоны установят преимущественно в центральной части столицы Осетии, включая проспект Коста, улица Ватутина, Куйбышева и генерала Плиева. Современные остановки будут оснащены видеонаблюдением, зарядными устройствами для мобильных телефонов и информационными табло с данными о маршрутах общественного транспорта. Помимо установки новых остановочных пунктов, запланировано перераспределение уже существующих объектов. Исправные конструкции перенесут в спальные районы города на место изношенных или туда, где остановок не было. Чемпион Европы по самбо Аслан Джуев стал победителем спартакиады народов России. Соревнования прошли в Свердловской области. Золотую награду наш спортсмен завоевал в весовой категории свыше 98 килограммов. На турнире также отличились Лазарь Скайф и Руслан Губозов. Самбисты завоевали бронзовые медали. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кураева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском. На русском радио Тимур Бодров.
2: Ну, рассказывайте, друзья, на каком этапе отношений с осенью вы сейчас находитесь? Все так же, как и вчера, отрицание, гнев или уже торг? Но мы здесь, на русском радио, я, Тимур Бодров, предлагаем сразу переходить к стадии принятия. Да, наступила осень, но это значит, что впереди время уютных свитеров, согревающих улыбок и, конечно, лучшей музыки на русском радио. Согреем в любую погоду. Сейчас греемся с Филатов и Кэрос.

0: Реклама на русском.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо!
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: не просто песня, а настоящий портал в прошлое, распаковка архивов памяти. Рассказывайте, какие у вас есть забавные воспоминания. Ну там, летний лагерь, первая любовь, школьные дискотеки в спортзале, а возможно и кассетный плеер, и карандаш. Да, мы выросли, стали серьезными, авторитетными, но стоит включить руки вверх на русском радио, и мы снова те самые счастливые, беззаботные дети.
1: Новая песня на русском.
2: Ты точно моя.
3: Всем привет, это Марго, и вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо

0: консультироваться со специалистом.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
4: Нет в мире большего зла, чем дурак с инициативой. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: чего только не скажешь в порыве эмоций бывшим. Летят угрозы, обзывательства. Да, хочется ужалить поострее некоторым. Но назвали вы его дураком, ее истеричкой. Что дальше? Легче стало? Будем честны, мы ведь когда-то выбрали этого человека, делились секретами, строили планы, слушали вместе русское радио, в конце концов. Значит, что-то хорошее в нем точно было. И я всегда агитирую за мирный договор, так что давайте оставляем негатив в прошлом, а в настоящее берем только светлые воспоминания и хорошую музыку. Да, ту самую хорошую музыку на русском радио. Скоро здесь группа «Добро», прямо сейчас Полина Гагарина.
1: Тимур Бодров. На русском радио.

0: дальше больше. Это очень даже неплохо, если это про карьеру или финансы. Хуже, если дальше шире. Фраза про покупку джинсов на два размера больше. Но нет, нет, нет, давайте мыслить позитивно. Пусть шире будут улыбки, кругозор, ну и хотя бы ваш ассортимент в корзине маркетплейса. Это «Русское радио», я Тимур Бодров. Далее в компании нашей Анны, Асти и Димы Билан.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70 и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ. Неофферта».
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
16: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
17: Держатого. Найдите груз.
16: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
18: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
19: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
18: Новый сезон мелодрам.
19: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
18: Скажи счастью «да».
20: Ты выйдешь за меня замуж?
19: Да.
18: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
21: Сегодня в кафе видел, как человек без планшета, ноутбука и даже смартфона просто сидел и пил сок. Странный он какой-то. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

«Чао, бомбино» — это блестящее на русском радио. И да, кстати, «Чао» — это не только на итальянском «пока», это еще и «привет». И в этой связи песню, отзвучавшую, я бы переименовал в «Чао, Ирина». Сегодня в шоу «Вечер на русском» заглянет легендарная женщина, воспитавшая целую плеяду олимпийских чемпионок, великая, неподражаемая Ирина Винер. Пропустить такое невозможно, поэтому не только слушайте, но и смотрите прямую видеотрансляцию из нашей студии. Смотреть можно на сайте rusradio.ru или заходите в официальную группу «Русского радио в Одноклассниках». «Вечер на русском» начнется сегодня в 6 вечера по Москве. А сейчас свое выступление начинает мод «Случайности не случайны». Я Тимур Бодров, всем классного дня.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в «Алания Синема».
2: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: «Алания Молл».
3: Московское шоссе 3К.
4: Осетия. Место, где отдых вкусный.
5: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: сегодня на работу вышел пораньше. Ну, чтобы опаздывать, не торопясь.
1: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минтрансы заявили, что Россия не допустит значительных перерывов в работе гражданской авиации на фоне угроз Украины. Глава ведомства Андрей Никитин отметил, что в этом вопросе взаимодействуют с Минобороны и Росгвардией. Ранее украинские власти сообщили, что российское небо будет де-факто закрыто из-за беспилотников. Президент Владимир Путин назвал такие угрозы заявкой на государственный терроризм. Почти 10 тысяч россиян проголосовали досрочно на выборах в Госдуму. В Центризбиркоме заявили, что голосование сейчас проводится в 36 регионах. Избирательные участки организовали в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на судах, которые будут находиться в плавании. Досрочное голосование продолжается в регионах, где введено военное положение или средний уровень реагирования. Основной этап выборов пройдет с 18 по 20 сентября. Минпросвещение предложили обновить федеральный перечень школьных учебников. Как пишет РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства, в список добавят учебники по родным языкам в национальных республиках. Кроме этого, собираются внедрить учебник «Математика технологического прорыва» по алгебре и геометрии для 7-9 классов. Еще федеральный перечень планирует включить единые государственные учебники по разным предметам для детей с нарушениями слуха, зрения и речи. Международная федерация конного спорта сняла ограничения с россиян. С 5 октября наши спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. Кроме этого, отменяется запрет на проведение турниров федерации на территории России. Ранее сегодня стало известно, что до соревнований допустили российских лыжников и сноубордистов, но в нейтральном статусе. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: И да, действительно, какая разница, в каком ухе там у Сатурна ретроградный Меркурий, никакие гороскопы, никакой космос не имеют права портить нам с вами настроение. Так что давайте переписываем сценарий, берем судьбу в свои руки и крутим планеты по нашей музыкальной карусели. Это Русское радио, и у нас по жизни план только один. Все будет хорошо.
1: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Что? Меня снизили!
3: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
4: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи» – прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи» – Маркуса 66 и Гадеева 10А, район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
2: Почему, как только я выключаю комп, я сразу вспоминаю, что хотел найти в интернете?
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Топоградусы о тех моментах, когда хочется сказать «Остановись мгновение, ты прекрасна». Да, но прекрасным, хорошим каждый день быть не может, но я уверен, что-то хорошее есть в каждом дне. Вот, например, сегодня наша с вами встреча, стол заказов, что начнется в следующем песне и в следующем часе, и песня. Прекрасная песня от Иры Тоневой, Паши Артемьева. «Понимаешь». В Москве 13:16. Всем классного дня, друзья.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу Ирина Винер. Вечер на русском. На этой неделе номер 3.

0: голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте добро Pay и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». Орендову, Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
16: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
17: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: надо все-таки определиться, потому что в нашем бешеном ритме долго понятие очень размытое. Да, в эпоху, когда у многих дедлайны, клиповое мышление, нужны четкие временные уточнения. Долго — это сколько в граммах? До конца этого дня? До следующей пятницы? Или пока подписка не закончится? Ну и потом, долго не все парни умеют. Иногда случается быстро, но зато максимально качественно и эмоционально.
1: Тимур Бодров на русском радио.

время и стекло, конечно, не самая моя любимая комбинация, как, например, еще время и будильник или время и очередь в поликлинике. Куда лучше время и кофе, ну или время и деньги, это когда время идет, а денег все больше, но, увы, получается чаще наоборот. Друзья, вы слушаете «Русское радио», я Тимур Бодров, Ева Польна здесь далее.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-2286-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» – двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама АО «БД Мяфектор».
11: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
12: Как я по всему этому соскучился.
11: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
13: 16+.
14: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+. Интуиция меня никогда не подводит. Если я чувствую, что сейчас сделаю глупость, то я иду и делаю ее с гордо поднятой головой. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

дня мало, но времени предостаточно. Времени до старта стола заказов. Он начнется, как обычно, в следующем часе в 14.00 по Москве. Так что, если накопились горячие приветы коллегам, хотите поздравить любимого человека с днем рождения или нужно отправить слова поддержки подруге, добро пожаловать. Писать нам можно во всех мессенджерах +7 916 003 105 7.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Гости пришли настолько рано, что на месте дома был еще котлован.
6: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 14 часов. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Северной Осетии продолжается трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в Бесланской школе номер 1. Вчера более 2000 жителей и гостей республики почтили память погибших. Во дворе школы зажгли 334 свечи. Люди возлагают цветы к поклонному кресту в центре спортзала. Сегодня, в течение всего дня, открыт Международный культурно-патриотический центр «Беслан школа номер 1», где представлен второй этап экспозиции. В залах собраны истории детей, учителей, всех, кто оказался в школе во время теракта, а также тех, кто пришел на помощь. Особое место занимают вещи, документы и фотографии с сентября 2004 года. 28 новых остановочных павильонов появятся во Владикавказе. Об этом сообщает мэр города Вячеслав Мильзахов. По его словам, новые павильоны установят преимущественно в центральной части столицы Осетии, включая проспект Коста, улица Ватутина, Куйбышева и генерала Плиева. Современные остановки будут оснащены видеонаблюдением, зарядными устройствами для мобильных телефонов и информационными табло с данными о маршрутах общественного транспорта. Помимо установки новых остановочных пунктов, запланировано перераспределение уже существующих объектов. Исправные конструкции перенесут в спальные районы города на место изношенных или туда, где остановок не было. Чемпион Европы по самбо Аслан Джуев стал победителем спартакиады народов России. Соревнования прошли в Свердловской области. Золотую награду наш спортсмен завоевал в весовой категории свыше 98 килограммов. На турнире также отличились Лазарь Скайф и Руслан Губозов. Самбисты завоевали бронзовые медали. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Так, друзья, время для самой душевной, громкой, любимой программы всей страны. Это «Стол заказов» на русском радио. Время, когда вы становитесь авторами нашего эфира. Давайте устроим настоящий круговорот улыбок. Меня зовут Тимур Бодров и незамедлительно приступаю к прочтению ваших сообщений. Значит, пишет нам Екатерина. Здравствуйте, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет моему городу Красногорску и большой привет девчонкам Ширин и Зумрад. Кирилл, привет, Тимур, привет, Русское радио. Передайте привет моему лучшему другу Севе Галкину. Желаю отличной работы и учебы. Русское радио, это уже Евгений пишет. Привет, хорошего дня, отличного настроения. Передаю привет всем своим друзьям из Электростали. Привет, Русское радио, Луиза пишет. Передаю привет коллегам, поставьте песню про меня. Станислав Гвоздин, передайте привет от Станислава коллегам-логистам из Первомайского. Николаю, Андрею, Владу. Работаем, коллеги. Татьяна Салкова, привет из города Мурома. Также привет летит моему супругу Роману, дочкам Сонечке, Полине и Катюше. Всем райского настроения, отличной погоды и просто крутого радио. Крутого дня. Русское радио, спасибо, что вы у нас есть.
0: Стол заказов на русском радио.

0: территории абсолютного позитива, где каждый привет находит своего адресата. Это стол заказов, а это Ирина. Здравствуйте, Русское радио, пишет она. Поздравьте от Змеюк, отдел ремонта в HD Тверь, нашу Тасечку, Таисию Вихрову. С днем рождения! Желаем ей ровной, без рельефов дороги, светофоров зеленых и надежного попутчика по жизни. Тасек, будь счастлива! Следующее послание. Привет, Русское радио. Передайте привет моему любимому мужу Руслану. Желаю ему легкого пара. Поздравление для Майи из Волгограда, РЖД поликлиника. Майя вышла из отпуска. Поздравляем с возвращением. Екатерина присоединяется к марафону. Добрых слов. Огромный привет коллективу Буйской дистанции электроснабжения. Плодотворной вам работы, коллеги.
1: Реклама на русском.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в «Алания Синема».
3: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
3: «Алания Молл».
4: Московское шоссе 3К.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: Что? Меня снизили.
7: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
8: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда.
9: «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
10: В сети магазинов «Стейтон». Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса. Куйбышева 20. ЦУМ 1 этаж. И круглосуточные. Доватора 25А. Гакаева 1Б. «Стейтон». Первый. Всегда первый.
11: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
12: Я так клево пою, что соседи начинают аплодировать мне по батарее.
13: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Андрей Губин в столе заказов на русском радио, а у нас продолжается самый масштабный в мире круговорот добрых слов, приветов горячих и отличного настроения. Сообщение. Так, сейчас последняя фраза. Да, можно. Сегодня, 2 сентября, 17 лет исполняется Егору Данилову. Поздравьте его с этим замечательным праздником. А мы и поздравляем. У него в этом году выпускной класс. Давайте пожелаем ему всего самого доброго и наилучшего. Поздравляют папа Сергей, мама Анна и брат Захар. Еще одно сообщение от Ольги. Дорогая Ирина Сошникова, город Курск, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, безграничного счастья и исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый день приносит радость, новые возможности и приятные сюрпризы. Татьяна пишет: здравствуйте, Русское радио. Хотим поздравить, ну не просто хотим, мы поздравляем Оксану. Оксана Рогоза из Усть-Лабинска. Оксана, пусть исполняются все твои мечты. Здоровья крепкого, семья Журавлевых, пишет. Так, Елена теперь поздравляет и передает приветы команде «Лекс», Мариночке, Розочке из бухгалтерии, Настюшке и Анечке из отдела сервиса. Всем хорошего, продуктивного дня и хорошей погоды от Елены из Питера. Спасибо. Да всегда, пожалуйста, обращайтесь. А сейчас у нас моя Мишель. Погоняем по малиновой луне, а? Поехали. Поехали.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
3: Не, когда добавляешь, нормально.
4: Потому что когда перебор, он горький.
3: Да, там пропорция. Да?
4: Конечно, да. Почему в пакетиках так мало, всего лишь 1 грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
3: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
2: Ой.
4: Вот и разбарабанило потом тебя.
3: Я тебе хочу сказать, все тесто разрыхлило.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
5: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд, я не смогу простить тебя.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Не просто стол заказов, а главный радиомост, объединяющий города и страны. Вот сообщение, собственно, из населенных пунктов за пределами Российской Федерации. Из Ташкента нам пишет Амет. Здравствуйте, Русское Радио. Хочу поздравить Акрома с днем рождения. Пусть глаза всегда улыбаются, пусть сердце всегда поет, пусть на душе будет тепло и спокойно. Благополучие, добра и ярких моментов. Шерзот присоединяется. Привет, Русское Радио. Передайте привет моей половинке Вере Равильевне. Люблю сильно, обнимаю крепко, целую много. Далее сообщение от Евгена из Минска. Он передает привет для Бегимай из Бишкека. Так, продолжаем читать ваши сообщения. Здравствуйте, Русское Радио. Я вас люблю, работать с вами легче. И передаю привет моему любимому пусику. Так, Елена далее пишет. Передайте, пожалуйста, привет от Елеши Желеши, моим коллегам, которые много работают. Особенно Ане Гончаренко и Элечке. Привет, Русское Радио, пишет Марина. Передайте привет Вике. Она сейчас с нами укладывает кубанские помидорчики. А также поздравьте ее с началом учебного года. Пусть он будет лучшим. Я так полагаю, что Вика пошла в 10 класс. Наталья, здравствуйте, Русское Радио. Прошу передать привет моей доченьке Дашеньке. Пора делать уроки, мое солнышко.
0: Стол заказов на Русском Радио.

0: песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик и Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Дискотека «Авария», «Моральный кодекс» в столе заказов, 14:35. Да, самый интерактивный час продолжается, главные звезды эфира — это вы, и сейчас еще одна порция из других стран. Из Флоренции пишут нам: «Добрый день, Тимур, любимое русское радио, прошу передать поздравления в Элисту Людмиле Манджиевой с днем рождения. Желаю исполнения желаний, чтобы каждый день был наполнен любовью, радостью, также крепкого здоровья, неугасающей красоты, оптимизма и долгих лет счастливой жизни», написала Саглара. Следующее послание уже из Сеула, вы не поверите. Здравствуйте, Русское радио. Передаю привет всем, кто едет в Яган. Надеюсь, я правильно прочитал. Руслану, Александру, Владимиру. Легкой смены, ребята. Так, еще одно сообщение. Здравствуйте, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет... Поздравления передайте, пожалуйста, Сашеньке Королевой. Будь здорова и счастлива. Я тебя люблю, Лия. Так, что я еще пропустил? Вот, подоспели сообщения только что. Привет, Русское радио. Передаю привет моей дочке Лизочке. Она у меня первокурсница, родная. У тебя все получится, я в тебя верю. Привет старшей дочке Катюше. Она только что закончила институт. Желаю удачи в поисках работы. Себе желаю дождаться выходных, а то уже скучно.
1: Стол заказов на Русском радио. Опять

0: Дани Лорак в столе заказов. Юлия Дурова успевает в последний вагон заскочить. Добрый день, Русское радио. Хочу передать привет моим родным маме, Нине, папе, Виктору, доченьке Марусе. Люблю вас. Желаю хорошего, прекрасного дня. Также привет и подругам Наташе, Нике, Олюшке, Людмиле. Желаю счастья. Обнимаю и целую. Юлия Дурова из Липецка. С днем рождения мы поздравляем Дарью. У него сегодня 16-летие. Здоровья, счастья, успехов в учебе. Я тебя люблю. И вот еще одно сообщение от Марины. Привет супругу Александру. Люблю очень. Жду домой. Шарлотка готова. Вот, жаль, что я, ну, не то чтобы про мужа, а вот про шарлотку такое сообщение не получил вот от этого обладателя, от обладателя этого голоса, Ивана Соловьева.
1: Привет, привет, привет,
0: привет. Ваня.
1: Шарлотка,
0: что
1: да.
0: Что у тебя сегодня в твоем кулинарном?
1: Слушай, ну, во-первых, у меня сегодня с утра была не шарлотка, а у меня был пирог со сливами. Но в рубрике я буду рассказывать совершенно другое блюдо, такое мясное с картошкой, как мы любим. Но я теперь про шарлотку только и думаю.
0: Да, слушай, а ты вот вообще из любителей всего сладкого или...
1: Нет, я сладкое люблю, но у меня, кстати, готовить, я вот с выпечкой, с десертами как-то на «вы».
0: Понятно.
1: Даже не на «ты», а на «вы».
0: Я уверен, друзья, следующие несколько часов на Русском радио будут вкусными.
1: Да.
0: Иван Соловьев заступает, я Тимур Бодров, прощаюсь с вами. Хорошего дня, слушайте Русское радио.
2: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
3: Круглосуточно.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского, 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Пришла к подруге с бутылкой поплакаться на жизнь. Ржали до слез.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: что слушает страна.
1: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги вперед.
0: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минфин отказался от идеи ограничивать внесение наличных через банкоматы. В ведомстве заявили, что такие планы уже не обсуждаются. Изначально хотели применять лимиты для физлиц для обеления экономики. Предлагалось установить ограничение в 1 000 000 рублей в каждом банке по отдельности. Сейчас нет лимита на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. По мнению Минфина, это позволяет вводить в оборот деньги неизвестного происхождения. В Минтрансе заявили об отсутствии дефицита топлива в российских аэропортах. Глава ведомства Андрей Никитин сообщил, что запасы авиакеросина своевременно пополняются. Проблем удалось избежать благодаря работе с Минэнерго. Тем не менее, министр не исключил, что сложности с поставками могут возникнуть. До конца ноября в России действует запрет на экспорт авиакеросина. Председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова поздравила с Днем знаний ребят, которые находятся на лечении в Национальном центре детской гематологии, онкологии и иммунологии. В этом году здесь впервые сели за парты 20 первоклассников. Национальный медицинский центр создан по решению президента, носит имя одного из маленьких пациентов Димы Рогачева. Открытая там госпитальная школа «Учим, знаем» работает не только в Москве, но и в 40 регионах страны. Зрители назвали любимые роли Евгения Леонова. Сегодня народному артисту исполнилось бы 100 лет. Как пишет ТАСС, больше всего россиянам нравятся образы Леонова в комедии «Джентльмены удачи». Далее в этом рейтинге следует ученик вечерней школы Степан Леднев из фильма «Большая перемена». На третьей строчке оказался король из «Обыкновенного чуда». В первую пятерку также вошли музыкант Андрей Сарафанов, старший сын, и слесарь Иван Приходько, «Белорусский вокзал». На этом пока все. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.

0: Соловьев.
1: Здравствуйте, дорогие, здравствуйте, любимые, здравствуйте, самые-самые лучшие слушатели русского радио. Спасибо Тимуру Бодрову, он вас разогрел, подогрел, передал мои руки уже тепленькими. Проведем ближайшие несколько часов в отличном настроении. Я приготовил для вас много музыки, много полезной информации и много еще чего. Давайте по порядку. Ну, что касается музыки, гости из будущего, предлагаю вот так начать. Кристина Арбакайте и Владимир Пресняков прямо сейчас. Поехали.
2: Любовь и дружба, держась за плечи,

0: Реклама на русском.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть Makita, даже Bosch. И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: В юности я боялся, что девушка мне откажет. А сейчас, что согласится.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.
7: Вы как относитесь к фраксачтане?

Ну, важнее воды, конечно, мало что может быть, как минимум 2,5 литра в день, да, помните об этом. А вот у каждого из нас есть обязательно что-то, что сильнее нас. Вот я, например, сегодня утром испек пирог со сливами. Вроде бы казалось, ну, съешь ты один кусочек, успокойся. Нет, сильнее меня. Два пришлось. Ну, как пришлось? С удовольствием слопал. Или кто-то сейчас листает ленту маркетплейса, не может остановиться, корзину забивает и забивает, а еще и сразу оплачивает и оплачивает. У каждого есть то, что сильнее нас. И пусть оно с нами и будет, если это не мешает нам жить. Вы слушаете Русское радио. Меня зовут Иван Соловьев. Мари Краймбрери появляется в нашем эфире. Дальше группа «Сливки» и Максим Фадеев также появится здесь. Хорошего настроения, отличной среды и скорейшего завершения рабочего дня по традиции.

0: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: авторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Офер телефон комплекс. Угарин 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». Угарин 1-227-798-09. Город Москва 109-500. 44. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Но... Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяет премию. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ну, рассказывайте, как ваше 2 сентября? Какие ощущения, какие впечатления? Ранний подъем сегодня был, завтрак готовить для всех, еще в школу какой-нибудь перекус собирать. Наверняка уже и домашнее задание сегодня проверять начнем, да? В общем, все встало на свои места, опять закрутило, завертело. У нас это осенняя школьная история. Дорогие родители, терпения, сил. Ну и всего хорошего. Ну и, конечно, школьникам отличных оценок. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я. Впереди Маша Вебер, Стас Костюшкин и Настасья Самбурская в дуэте. И Ирина Дубцова прямо сейчас. Отличного всем настроения. Просто отлично.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете.
2: Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Да что заработали?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
17: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
19: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.дефис.м.ру». Реклама на ООО «БД «Мяферка».
20: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
21: Как я по всему этому соскучился.
20: «Адский шеф». Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
22: Нашел дома вещь, которую искал 3 года. Положил на место, чтобы не потерять, и снова забыл куда. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Да-да-да, не отдают. Часто так, знаете, берут что-то интересное, полезное для себя со словами, да через пару дней верну. И все, и пропадают. У меня так происходит с посудой, с контейнерами. Гости приходят, а потом ты им с собой угощение даешь в контейнере. Да, верну. Или банки, да, консервация, тоже огурцы, помидоры. Говоришь, с возвратом банки. Да, конечно. И ничего не происходит. Ну да ладно, ребятки, я вам даю свое отличное настроение. Пожалуйста, берите. Возвращать не нужно. Группа «Градусы» продолжит наш эфир. И до конца этого часа много классной музыки. Иван Соловьев, это я. Мой вам привет.

0: А сейчас о погоде. Во Владикавказе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фычин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Авторадио. Новости на русском.
1: В Владикавказе 16 часов. С вами Кристина Кураева. Здравствуйте. В Беслане продолжается трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе номер 1. Люди возлагают цветы к поклонному кресту в центре спортзала. Завтра в 13 часов 5 минут начнется траурная церемония, во время которой в Северной Осетии будет объявлена минута молчания. На мемориальном кладбище «Город ангелов» под звук метронома перечислят имена и фамилии погибших, после чего в небо выпустят 334 белых шара по числу погибших. Завтра во Владикавказе более 100 светодиодных экранов будут транслировать ролик с рисунком 12-летней Азагумецовой, погибшей при захвате школы в Беслане. Изображение однокрылого ангела стало символом трагедии. Рисунок подписан словами «Пока вы помните, мы живы». Добавлю, акция проводится мэрией города с 2008 года. Почти 300 миллионов рублей направят на жилищные сертификаты в Северной Осетии в текущем году. Как сообщил глава Минстроя Марат Битанов, в списках на получение числятся около 900 человек. Наиболее востребована мера социальной поддержки среди молодых семей. Программа охватывает льготные категории граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью и участников боевых действий. 28 новых остановочных павильонов появятся во Владикавказе. Об этом сообщает мэр города Вячеслав Мильзахов. По его словам, новые павильоны установят преимущественно в центральной части столицы Осетии, включая проспект Коста, улица Ватутина, Куйбышева и генерала Плиева. Современные остановки будут оснащены видеонаблюдением, зарядными устройствами для мобильных телефонов и информационными табло с данными о маршрутах общественного транспорта. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кураева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском.

Дышите спокойно, дышите равномерно, дышите свежим воздухом, дышите правильно. Вы знаете, да, технику правильного дыхания? При вдохе у нас округляется, наполняется воздухом грудная клетка, при выдохе живот, а не наоборот. Вот это и есть правильная техника правильного дыхания. Дышите, ребятки, полной грудью, под музыку. Алиса Морозова впереди. И звонки уже появляются в нашем эфире. Иван Соловьев, это я. Отличного всем настроения и шикарного наступающего вечера в нашей компании.

0: Реклама на русском.
1: Эту осень встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
2: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Если в руках женщины сковородка, еще не факт, что сегодня будут котлеты.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

когда я в свой адрес слышу фразу «Иван, тебе тысячу раз говоришь одно и то же, а ты не понимаешь». Я знаете, как отвечаю? Я отвечаю так. Это вы тысячу раз изъяснились непонятно. Поэтому я все понимаю. Просто вы говорите не так, как нужно. Вот так, ребята. Вы слушаете Русское радио. Ну, здесь одного раза достаточно озвучить эти имена. Виктория Дайнеко, группа «Добро» и Филипп Киркоров прямо сейчас уже появляется в нашем эфире. Всем желаю отличного настроения. Как там ваша рабочая среда?

0: последний раз.
1: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу Ирина Винер. Вечер на русском. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на МТС.ру.
6: Теперь покупки в интернет-магазине.

0: получении рандеву могут помогать. Подключайте Добро Пэй и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». О, рандеву. Москва. Скота 18. Строение 2. Комната 2. ОГРН 114-774-652-74-44.
1: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
2: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
3: Держать, найдите груз.
2: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился.
4: «Адский шеф» сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
7: От хорошей шутки нельзя требовать, чтобы она была смешной. Хорошая? И ладно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
8: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от души. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Ребятки, сегодня я вспомнил блюдо, которое готовила моя бабушка в настоящей печке, в котелке. Я решил его повторить, ну, конечно же, в духовке, в глиняном горшке. Также можно приготовить в жаровне или казан, тоже идеально подойдет. А вот как оно называется, я не помню. Давайте готовить. Итак, шинкуем свежую капусту, мелко, немного соли, и хорошенько нужно капусту промять, чтобы она стала мягче. Выкладываем в посуду первым слоем, ну, в той, которую будем запекать. А в капусту добавляем картошку, очищенную небольшого размера, целиком, прям вдавливаем, делайте в капусте лунки, и туда картофель. Также морковь, очищенную крупно, а поверх свиные ребрышки. Бабуля их натирала чесноком, солью и перцем, ну, а я замариновал в майонезе и кетчупе. Это наше любимое. Накрываем крышкой и в духовку 200 градусов. Томим 2 часа. Ум отъешь, как это вкусно. Кстати, свежую капусту можно заменить на квашеную. Посмотрите, как это красиво, как это вкусно. Заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс. В Максе в поиске набирайте Иван Соловьев. Сохраняйте себе этот рецепт. И если помните название этого блюда, напишите мне. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Мне, кстати, тоже один раз на каком-то УЗИ чуть было мне не поставили диагноз, что у меня сердце справа. Оказалось, что что-то там аппарат сбоил, короче, и, в общем...
3: Не, ну да. Прикольно, представляешь, да, вот если взять, вот делать УЗИ, да, и говорит, господи, какой у вас там бардак-то, елки-моталки.
4: Все раскидано.
3: Так, где почка? Почему сердце справа? Что все вперемешку здесь, что это такое?
2: Знаете,
3: я вчера, короче, так прыгал, вот, походу, напрыгался.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Мобильное приложение русского радио.
5: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Начни эпидемию! Зевни с утра на работе. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
12: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

очень даже касается всех слушателей Русского радио. То, что в ближайший час будет происходить в нашем эфире. Стол заказов. Начнем в 17.00 после выпуска новостей. Но что нужно делать уже прямо сейчас? Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Мы сейчас опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. Так вот, в комментариях, ребята, оставляйте свои приветы, пожелания, поздравления. Ну или просто делитесь своим шикарным настроением. Я Иван Соловьев, буду читать все ваши сообщения, как я это люблю, с чувством, с толком, с расстановкой. Встречаемся в 17.00 здесь, на Русском радио, и будет нам всем стол заказов.

0: сейчас о погоде. Во Владикавказе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
3: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в Алания Синема.
3: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
3: Алания Молл.
4: Московское шоссе 3К.
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Мои успехи в спорте. В день я наглаживаю 10 километров кота.
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале АЧП три ребенка пострадали при обрушении кирпичной стены в детском саду в Обнинске. Обвалилась часть веранды. Инцидент произошел сегодня во время прогулки воспитанников. Травмы, которые получили дети, не представляют угрозы их жизни и здоровью. Следственный комитет организовал проверку. Для выяснения обстоятельств ЧП на место выехал глава города. Он поручил провести обследование дошкольного учреждения. Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниаве предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. Ей грозит 10 лет лишения свободы. Поводом для дела стал один из постов в ее телеграм-канале, опубликованный 22 февраля 2023 года. Сама Маниава вину не признает, рассказал ее адвокат. Следствие намерено ходатайствовать об отправке Маниавы в СИЗО. Суд должен вынести решение в четверг. Власти Непала назвали причину наводнения, которое унесло жизни тысячи человек. Температура в Гималайском регионе повысилась на 1,8 градуса. Именно это и стало причиной, заявил премьер-министр страны. Он назвал изменение климата глобальной проблемой, а связанные с ним бедствия – общей ответственностью всего мира. По последним данным, в результате наводнения в Непале погибли 1127 человек, 4,5 тысячи числятся пропавшими без вести. Большинство россиян, 75%, продолжают хранить средства на банковских и накопительных счетах. Таковы результаты опроса ВТБ. При этом 65% респондентов не снимали деньги с депозитов в течение последних 6 месяцев. Почти треть участников опроса откладывают до 10% ежемесячного дохода. А среди тех, кто снимал средства, наиболее значимая доля пришлась на жилищные цели. Около 20% опрошенных забирали деньги именно для покупки жилья или внесения ипотечного взноса. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире ваши приветы и поздравления. Стол заказов с Иваном Соловьевым.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Проведем ближайший час, как на одном дыхании. Я вам это обещаю. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Опубликовали мы пост о том, что 100 заказов начинает свою работу. В комментариях жду ваши приветы, поздравления и пожелания. Меня зовут Иван Соловьев. Поехали. Анна передает привет подруге. Она у меня самая-самая лучшая подруга. Зовут Маруся. Алексей привет передает супруге Наталье. Просто желает хорошего настроения, отличного наступающего вечера. Привет папе. От сына, папе Бадми, от сына Айса, Республика Калмыкия. Огромный привет Юлии Галат из Пскова. Юль, не волнуйся, все у нас будет хорошо, обещает Сергей. Привет, Русское радио, всем хорошего настроения. Поздравляю старшего птенчика Игоря Игнатова с началом учебного года. Он студент третьего курса сельскохозяйственного колледжа, город Краснодар. Успехов и хорошего ему настроения. Люблю тебя, твоя мама. Иван, привет из Зеленограда от Светланы. Вчера моя внучка Сашенька Юнина пошла в первый класс. Я желаю ей успехов в учебе, хороших и верных друзей и отличного настроения. Поздравляют бабушка Света, дедушка Юра и Виви.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье, счастье есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фычин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
9: Моя речь бывает блестящей, а бывает с матовым покрытием.
10: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А чтобы ваш привет прозвучал в эфире Русского радио, заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Пост опубликован, стол заказов вовсю работает. В комментариях привет и поздравления оставляйте. Иван, передаю привет любимой жене Ирине и деткам. Завтра мы поедем в гости в Смоленск к родителям с жены на юбилей. Ох, держись, деревня Строгино. Едем, готовьте мяско, да побольше. Вадим, город Химки. Прекрасный план, прекрасный. Привет любимой жене Альсине и детям, передает Рушан. Привет Диме от Дениса. Привет Оксана передает мужу в Дмитров. А также они вместе передают привет однокласснице Виктории из Бийска. Хорошего настроения желают. Иван, хочу передать привет моим друзьям из Саратовского ипподрома, а также всем байкерам Саратова. С любовью, Лёлька Половинка. Степан привет передает коллегам по работе Денису Вячеславовичу, Анатоличу, Сашке, Джексону, Андрей Юровичу. Вот так и написано. Иван, добрый вечер. Поздравляю всех причастных с днем патрульно-постовой службы полиции Виктории Санкт-Петербурга. Напоминает о таком празднике. Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения и благодарность за их профессию. А еще хочу передать привет, это уже сообщение от Вадима, подстанции скорой помощи, бригаде номер 105, врачу Екатерине. Всего хорошего и наилучшего. Это стол заказов на Русское радио.
0: На Русском радио стол заказов.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пропасть.

0: Реклама на русском. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
1: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи. Частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая 17, строение 2, комната 2, УГРН 114-774-652-74-44.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: Адский шеф. Сегодня в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: А почему, если моя жена разбила чашку, это к счастью? А если я, то у меня руки кривые. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: здесь тоже зажигаем на русском радио. Огромный привет из Якутии всей команде русского радио. А Ванечка, особенно тебе. Ой, спасибо, это любовь передает. Спасибо тебе за твои вкусные рецепты и за то, что ты творишь из еды. Ну, все для вас, все для вас. Привет, русское радио. Хочу передать привет своей дорогой любимой подруге Маргарите. Марго, держи хвост пистолетом, все еще впереди. Артем передает привет братьям Алексею и Евгению. Всем желает добра, Артем из Воронежа. Привет семье, передает Екатерина, мужу Андрею, детям Софии, Арсению и собаке Арнольду. Возвращаемся из гостеприимной Абхазии домой, путешествуем в доме на колесах, хорошей нам дороги и отличного настроения. Слушайте, это моя мечта, дом на колесах, вот так вот, чтобы разочек хотя бы попробовать, что это за такое путешествие. Анна привет передает Сергею. Не обижайся. И точка. Привет, Русское радио. Привет коллегам Алексею, Евгению от Артема из Воронежа. Огромный привет из Нижнего Тагила от Светланы. Любимому мужчине, люблю тебя. Иди домой, не мерзни, просит Светлана. Наталья привет передает любимому мужу Алексею, а также желает поскорее, чтобы он вернулся домой. Значит, так и будет. Привет, Русское радио из Иваново. Поздравляю любимого Володюшку с годовщиной свадьбы. 21 год как один миг. Люблю тебя до луны и обратно. Твоя Оленька.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Ну вот и я смотрю сообщение, видимо, невидимо. Читаю. Иван, передай, пожалуйста, привет любименькому. Зовут его Артем, а я его очень сильно люблю. И хорошего ему вечера от Натальи, город Руза. Привет, Русское радио. Передаю в Петрозаводск большой привет Валентине. Вепские калитки от котика с лапками. Я обязательно вернусь. Андрей написал. Привет, Русское радио. Поздравляю мужа Алексея Федосеева с днем рождения. Поздравляет любимая жена и вся-вся семья. Здоровья, счастья имениннику. Русское радио, привет! Анечка из Череповца желает поздравить своего любимого Димочку с предстоящей годовщиной. И точка. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Передайте, пожалуйста, мне, любимой, привет. Это Екатерина Анатольевна Ильина попросила. Екатерина Анатольевна, привет вам, идите обниму. Привет, любимое Русское радио. Едем всей семьей на тренировку по фехтованию. Начались мамские будни. Всем хорошего настроения и энергии. Привет семье от мамы Кристины, город Люберцы. Огромный привет пацанам, Виталику, Лехе, Жеке и дяде Ване. Поздравляю, поздравляю и еще раз поздравляю от Сереги. Привет, Русское радио, привет любимой крестной Светочке. Она сейчас наконец-то до нас доехала. Привет передала подружка Аленка Соколова. Иван, привет, передай, пожалуйста, всем учащимся хорошего настроения и, конечно же, поздравления с началом нового учебного года. Успешной учебы, с уважением, из Ханты-Мансийска, Андрей Орлов. Самый большой привет для Сашек Меркиных из Тюмени от Александры. Все будет супер. Так и написано. Привет, Русское радио. Хочу передать привет любимому, любящему мужу, замечательному папочке Сергею Рогалевскому. Мы с дочкой Евгенией очень сильно его любим и гордимся. И еще одно сообщение. Привет племянникам Артему и Арине, внуку Ванечке большой привет. Поздравляю с началом учебного года. Мы будем очень стараться, чтобы вы нас не огорчали. Люблю вас, ваша Оля.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Реклама на русском. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Распакупер, это супер. Распакупер-купер.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: А в ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 21.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
9: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Скажите, ваши вокальные данные – это наследственность или вы кому-то мстите? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Как птички продолжают лететь ваши сообщения к нам сюда на Русское радио. Разгребаю. Привет, вы классные. Русское радио имеется в виду. Люблю вас слушать. Всем родным и близким хорошего настроения и прекрасного вечера. Все будет хорошо, обещает Алена, город Энгельс. Привет любимому мужу Анатолию от Ирины. Я тебя очень сильно люблю. Любимая Екатерина Ильина, передаем вам привет от всех бойцов, находящихся в Курской области. Хорошего вам настроения и счастья. Подпись «Кот». Привет из Иваново прилетел. Отпустите меня с работы домой, просит Наталья Смирнова. Наталья Смирнова, отпускаю. Вот прям встали сейчас с рабочего места, дверью хлопнули и пешком домой. Все, хватит. Привет огромный мальчишкам Ярославу и Владиславу из Калининграда от мамы Ольги. Привет мужу от Алевтины. Алевтина передает привет мужу. Он работает в такси. Мужа зовут Султан. Пусть все у него будет хорошо. И огромный привет Оксане, скорейшего окончания рабочего дня и отличного настроения от Мари. Все, ребятки, спасибо вам большое за добрые, теплые сообщения, пожелания. Стол заказов на этом закрываю. Следующий в 22:00.
1: На Русском радио «Стол заказов».
0: Придется до 22 подождать, но сначала нужно самое главное. 2 часа безумного веселья вместе с нами.
2: Умного веселья.
0: Я слово перепутал.
2: За безумным весельем утром. Это утро. Вот, включайте, там безумное. У нас умное.
0: Молодец, правильно.
3: Ну и вообще этот стол заказов стоит того, чтобы его ждать.
0: Ребята, так. Привет, добрый вечер.
2: Здорово. Не, слушай, ты, Юль, видела, что этот царь с работы людей отпустил?
3: Да,
2: вдруг этот
3: вообще.
2: Человек сейчас стоит, он операцию, роды у кого-нибудь принимает?
0: Если этот человек роды принимает, то он не написал бы сообщение в стол заказов.
3: Ну, знаешь, это уровень профессионализма, и больше ничего. А ты рукой хоба-хоба, и
0: могу, умею, практикую, вы просто завидуете.
2: Царь, царь.
0: Царь, здравствуйте, царь.
2: Ну что, коллеги, сообщения еще не читанные, ни шутки не шучены. Вбрасываю тему, друзья мои, вы тоже не отвлекайтесь, уважаемые радиослушатели. Сегодня поговорим о спорте. О детском спорте. Я, кстати, ну, не то что посмотрел на детский спорт, сам как отец принимал большое участие. Я вам скажу, современные детские секции, это, конечно, не спорт, это бизнес-форумы. Понимаете, родители покупают ребенку экипировку по цене подержанного автомобиля, особенно если это хоккеист. Ладно, там баскетболист купил трусы и майку, и все, мяч в руки дал и кроссовки.
0: Тот клюшка, который постоянно ломается, коньки, который нога постоянно растет.
2: Так вот, они все это покупают, и ребенок после этого 2 раза пнул мяч или там эту шайбу и сказал: все, папа, я устал, у меня выгорание. Короче, в нашем детстве все было честно. Если ты не занимался спортом, тебя гарантированно били, по крайней мере, в нашем опасном районе, где вырос.
0: Да, ребята, но про спорт мы будем целых 2 часа говорить, потому что в 19:00 мы ожидаем гостью. Ирина Винер к нам присоединится.
2: Да.
0: А пока отвечайте на нашу заданную тему. Каким спортом вы занимались в детстве?
2: И почему? И что вам это дало?
0: Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Мы сейчас опубликуем, точнее уже опубликовали пост с темой. Так вот, в комментариях делитесь своими историями.
2: Перерыв, коллеги!

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 6 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Беслане продолжается трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе номер 1. Люди возлагают цветы к поклонному кресту в центре спортзала. Завтра в 13 часов 5 минут начнется траурная церемония, во время которой в Северной Осетии будет объявлена минута молчания. На мемориальном кладбище «Город ангелов» под звук метронома перечислят имена и фамилии погибших, после чего в небо выпустят 334 белых шара по числу погибших. Завтра во Владикавказе более 100 светодиодных экранов будут транслировать ролик с рисунком 12-летней Азагумецовой, погибшей при захвате школы в Беслане. Изображение однокрылого ангела стало символом трагедии. Рисунок подписан словами «Пока вы помните, мы живы». Добавлю, акция проводится мэрией города с 2008 года. Почти 300 миллионов рублей направят на жилищные сертификаты в Северной Осетии в текущем году. Как сообщил глава Минстроя Марат Битанов, в списках на получение числятся около 900 человек. Наиболее востребована мера социальной поддержки среди молодых семей. Программа охватывает льготные категории граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью и участников боевых действий. 28 новых остановочных павильонов появятся во Владикавказе. Об этом сообщает мэр города Вячеслав Мильзахов. По его словам, новые павильоны установят преимущественно в центральной части столицы Осетии, включая проспект Коста, улица Ватутина, Куйбышева и генерала Плиева. Современные остановки будут оснащены видеонаблюдением, зарядными устройствами для мобильных телефонов и информационными табло с данными о маршрутах общественного транспорта. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Александр Пряников. Иван Соловьев. И Юлия Калинина. Вечер на русском.
4: Шли-шли, пришли.
5: Прийти.
4: Подожди, еще не ушли. Еще у нас, друзья мои, куча дел впереди. Но главная тема сегодня не русский язык, хотя мы все его знаем прекрасно и любим, иначе нас на русском радио не держали. Тема у нас сегодня спорт, поэтому спорт детский особенно. Поэтому наша программа заинтересует особенно тех, у кого до сих пор болит левый бок при слове физкультура.
6: Да, дорогие друзья, каким спортом вы занимались в своем детстве? Почему был выбор пал именно на этот вид спорта? Может, вас заставили из-под палки им заниматься? А может быть, сами свое желание проявили? Вот об этом сегодня будем говорить.
4: Ведь как оно бывает? Это наша традиционная, значит, рубрика. «Мама, я не хочу на скрипку! Меня мальчики во дворе бьют!» «Иди на бокс, сынок, там бьют те же мальчики, но ты хотя бы будешь знать, за что тебя бьют, понимаешь?» То есть, что дал тот или иной вид спорта, которым вы занимались? Ну, я так понимаю, шахматисты, например, научились усердно сидеть 3 часа, вот. Кто там, боксеры поняли, что мысль приходит позже удара. Футболисты просто красиво бегают от проблем. Ну, продолжайте, коллеги, продолжайте.
7: А еще я могу сказать, что я, как человек, который занимался бегом, занимался активной легкой атлетикой, всю среднюю школу, это точно, я просто филигранно научилась бегать за автобусом. Даже на шпильках и даже с сумками.
6: Не знаю, что я буду сегодня с вами делать. У меня было освобождение от физкультуры.
7: Это заметно.
4: Как
6: это заметно? Где?
7: Ну как это? Это же была провокация.
4: Провокация 9 на 12. Слушай, ну поэтому в автобусах у нас есть одна Юля, а мы с Иваном по разным причинам ездим все-таки на другим транспортом, за которым бегать не надо.
6: Ребят, заходите в наш...
4: Куда? Придите
6: в наш канал Мессенджере Макс. Русское радио мы называемся. Пост мы уже опубликовали с темой. В комментариях делитесь своими историями.
7: А еще можно дозваниваться. Номер телефона прямого эфира 8495-995-105-7. Расскажите нам все.
4: Да.
0: Вечер на русском.

0: песня на русском.
1: Это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Эту осень встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
2: Что? Меня снизили.
3: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
4: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
5: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
7: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
8: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
9: Чудо-диета! Ешь все подряд и надейся на чудо!
10: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: А слушатели Русского радио самые спортивные и активные. Это видно уже по сообщениям. Да. Мы сегодня обсуждаем, каким видом спорта вы занимались в детстве. Елена из Ростова-на-Дону. Легкая атлетика, кандидат в мастера спорта, закончила университет физкультуры и спорта. В данный момент форму поддерживаю плаванием.
2: А вот девчонки лучше всего поддерживают форму танцами. Я занимаюсь восточными танцами. Анна Лебедева пишет, Нижний Новгород. Вот так.
3: Ну, мне кажется, восточные танцы, конечно, хорошая физическая нагрузка, но не совсем спорт.
2: Ты знаешь что, танцы, по-моему, восточные и бальные, все вместе взятые.
1: У нас может есть быть звонок.
3: Да, Анна Викторовна.
2: Анна Викторовна,
3: Москва.
2: Да.
3: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
4: Да, да. Добрый вечер. Я хотела рассказать, как я в конце 60-х занималась фигурным катанием.
1: Ну-ка.
4: Была в начальной школе в то время. Ну, вы понимаете, тогда фигурное катание, советские фигуристы гремели на весь мир. Угу. И моя бабушка мечтала сделать из меня Габи Зайпферт. Вот если еще кто-то помнит это имя.
1: Бабушка, то есть бабушка мечтала, не вы.
4: Бабушка, конечно. Но нет, я вообще далека была. Вот, и она отвела меня в 26-й дом на Кутузовском проспекте, как его называют, Брежневский дом. Там был огромный дворец пионеров, или дом пионеров.
3: На Ленинских горах?
4: Нет, именно вот, вот Кутузовский проспект, дом 26, вот вся часть, которая вот смотрит на реку, там внизу вот эти вся...
1: И сколько лет вы простояли на коньках?
4: Пионеров. Ну, знаете, практически нисколько, потому что у меня была такая попка, что когда я садилась на пистолетик...
1: Понятно, а сейчас...
4: Попка оказывалась...
1: А сейчас, вот сейчас спорт какое место в вашей жизни занимает?
4: Ну, сейчас, ну, именно спорт, конечно, никакой, хотя вот я признаюсь честно, что уже пожилая женщина, но каждый день делаю такие вот упражнения, которые для себя вот как-то выбрала в какое-то время.
1: Молодцы.
4: Вот, и каждый день, ну, такую типа зарядку делаю.
3: Ничего себе у вас голос, вот как-то не вяжется с определением пожилая женщина.
1: Спасибо вам за звонок.
2: Спасибо
1: за историю. Ребята, мессенджер Макс, заходим в наш канал Русское Радио. Пожалуйста, делитесь историями на тему, какой спорт в вашем детстве присутствовал, чем вы занимались.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: видео.
1: 12+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: Готовые блюда теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица от «Капитан Вкусов». Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы.

0: Выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Если взять собаку-терьера и замотать скотчем, то получится скотч-терьер. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
2: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
3: А ведь наша игра «Вечерний замес» — это тоже своеобразный спорт. Спорт для ума. Для ума спорт.
4: Это самый беспощадный скоростной вид спорта на отечественном радио.
3: Через несколько минут, ребятки, будет шанс побороться за классные призы. У нас будет для вас задание, а у вас будет ровно 30 секунд, чтобы за это время дать как можно больше вариантов ответов.
4: Да, и заработать вы можете при удачном раскладе больше, чем некоторые в смене в такси, я вам скажу. Смотрите, дали 5 ответов. Получили фирменный светильник, чтобы наконец-то разглядели, куда уходят ваши лучшие годы. Но если дадите 10 ответов, забирайте светильник и мощную колонку, чтобы ваши соседи тоже знали и слышали, что у вас хороший музыкальный вкус.
5: Да, потому что вы всегда слушаете русское радио.
4: Молодец.
5: И что приятно, вы вот этот забег сделаете у нас в эфире, а на финише мы вас будем встречать овациями. 8495-995-105,7. Звоните.
2: Вечер. На русском.
0: Русское радио.
2: С

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» сегодня выступает Кирилл из Москвы. Кирилл, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Кирилл.
4: Здравствуйте. Кирилл, скажите, пожалуйста, вы спортсмен или сочувствующий?
2: Сочувствующий больше.
4: То есть вы тот самый человек, который, как и я, сидит где-то на трибунах или на диване и кричит: «Давай, давай!»
2: Да.
1: Ну, потому что иногда, знаете, понятно, есть такие виды спорта, болеть за которые то еще конечно, больше физических конечно. Сил уходит, чем они там тратят на поле, понимаешь?
3: Mm-hmm. А в детстве каким видом спорта вы занимались?
2: Ай, чуть футболом. Чуть там, чуть здесь.
3: То там, то сям. То тут, то там. Да. Это
1: так,
3: хорошо.
1: Так, то сяк.
3: Но сейчас у вас тоже точно будет такая, знаешь, дистанция, забег на 30 секунд. Мы даем вам задание, Кирилл. У вас будет 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. А задание звучит следующим образом. Кирилл, назовите, пожалуйста, как можно больше видов командного спорта.
2: Футбол.
3: Есть.
2: Футбол. Начинать?
3: Да.
2: Футбол, волейбол, хоккей, баскетбол, кёрлинг, теннис.
1: Ну. Ой, ну, здрасте.
2: Ну. Водное поло.
1: Молодец.
2: Ну. Ну.
1: Пам. Ты что-то одно хотя бы еще, Кирилл.
3: Пам.
4: Семь было, да?
1: А вот
3: я шесть насчитал, потому что я теннис не
1: засчитал. Ну, здрасте, а если там есть двое надвое, когда играют в теннисе? Один бьет, другой кричит.
3: Простите, пожалуйста.
1: Ну, все равно, на светильник.
3: На светильник постреляли, Кирилл.
4: Ура! Молодчина.
3: Поздравляем, у вас есть возможность передать приветы.
2: Ну, привет родному Смоленску городу. Ну, и всем, кто не узнал.
3: Вот молодец. Хорошего вечера, Кирилл.
0: «Вечерний замес» на русском радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Для тех, кто что подключился к нашему лучшему в мире действию, не понимает, почему взрослые люди в чате плачут и жалуются на своих тренеров, докладываю тему. Тема, что у нас? Каким видом спорта вы занимались в детстве? Почему и что вам это дало? Коллеги?
2: Да, и сообщение от Евгении. В детстве чем только не занималась, но всегда любила фигурное катание. Каждую олимпиаду, которую смотрела по телевизору, я сразу же бежала, надевала коньки и пыталась на паркете в квартире повторять трюки, которые делали фигуристы. Конечно же, меня отдали заниматься фигурным катанием недалеко от дома. Но проходила я недолго, так как народу в квартире было много, а водить было лень. Потом были у меня уже танцы, но в душе я всегда любил и до сих пор люблю фигурное катание.
1: Нет, хорошо, если ты в квартире паркете в коньках исполняешь. Хорошо бы в этом случае иметь брата, который занимается керлингом, который за тобой
2: затирает следы.
1: Швабркой. Друзья, ну про гимнастику не могу не прочитать. В детстве занимался легкой атлетикой, но не профессионально. Работали родители с утра до вечера, возить не было возможности, пишет нам слушательница Sleepwalker Vet. Отдала дочь в художественную гимнастику. Считаю, что спорт обязан быть у современных детей, но 3 восклицательных знака. Почему же детский спорт такой дорогой? Почему? Почему, друзья мои?
3: А вот здесь вот, кстати, такая девичья история просматривается. Анна Трофимова в детстве занималась карате. Но это для того, чтобы мальчишки не обижали, которые за косички дергают, и чтобы сразу им бамс, как обладательница желтого пояса. Слева, справа, и потом... Ну, в общем, да, чтобы было живенько.
1: Так в девках и просидит.
3: Нет, она потом начала играть в шахматы. И до сих пор играет. А яхрами большой привет. Вот так.
1: И слушайте, понял, почему современный спорт такой дорогой. Он в первую очередь спорт, согласитесь, тренирует родителей.
3: Конечно.
1: Потому что скорость, с которой мы, родители, должны зарабатывать деньги, должна превышать скорость, с которой тренер говорит слово «взнос».
3: Ну да.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете.
1: Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
8: В ленте.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
17: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Платная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Да нормально.
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
7: В зеленом чае без сахара самое вкусное – чувство собственного превосходства. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: Шутка.
1: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Вот раньше сам захотел заниматься боксом, сам пошел в это подвальное помещение, сам записался, тебе там игрушу дали личную, и перчатки тебе дали боксерские, и ни на что денег не тратишь. А сейчас, куда модно, туда тебя родители и поведут.
3: Так и есть, так и есть.
4: Да, там, где родительские амбиции
2: обитают. Да.
3: Че, на меня-то все смотрите, на отца приличного баскетболиста?
4: Потому что у тебя подрощенные чудные чада.
3: Есть такой. Но еще раз говорю, вот в отличие от хоккеистов и прочих, слава богу, что основные деньги уходили из формы только на кроссовки. Конечно, кроссовки дороги. И на тренеров. Тренеры, всякие дополнительные занятия. Правда, расходная часть бюджета.
2: Надежда Викторовна. Дочку отвела на танцы и гимнастику, а сын выбрал картинг. Не настаиваю заниматься, но им нравится. А я только за то, чтобы вкладывать деньги в будущее своих детей.
3: Да молодец, потому что девочка должна хорошо двигаться,
2: а мальчик ездить.
3: Хорошо возить девочку, которая хорошо двигается.
4: Наталья пишет, в 12 лет начала заниматься тхэквондо. Влюбилась в мальчика, на этом спорт закончился. А мальчик, наверное, был одногруппник, и она сделала ему подсечку, просто упала на него всей массой. Да, ну и все, дальше
3: уже. Она ему с вертушку с разворота, он такой, ой, как он красиво упал, все, хочу от него детей ипотеку.
4: А дальше Наталья начала заниматься фитнесом, йогой, бассейном, и все это в ее 39 до сих пор присутствует в жизни, и это круто.
3: То есть сколько там прошло времени, 20 с чем-то лет?
4: Да, конечно.
3: Потому что на йоге теперь мальчиков нет. Там такие же ее ровесницы сидят, которые пытаются скрутиться в узел, пытаясь забыть мальчиков, пытаясь забыть проблемы, которые у них возникли из-за мальчиков, из-за которых они когда-то бросили тхэквондо.
2: Фу. Ты посмотри, какую цепочку протянула, молодец.
3: Понятно.
2: Непонятно, ну ладно. Ребят, спасибо вам за ваши истории, за ваши сообщения. Никуда далеко не уходите. Вечер на русском продолжится в 19.00. У нас гостья Ирина Винер. Будьте с нами.
1: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Готовые блюда «Капитан вкусов» теперь с тунцом. Плов, гречка, перловка и чечевица. Сытно и по-домашнему вкусно. Ищите в магазинах вашего города. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: А сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
2: Реклама на русском. Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
3: Как отлично провести выходные?
2: Конечно, в Алания Синема.
3: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
2: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
2: Ежедневно с 10 утра.
3: Алания Молл.
2: Московское шоссе 3К.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Никогда не сдавайся! Ты же не квартира!
8: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе 64 92 00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Министр транспорта Андрей Никитин пообещал не допустить значимых перерывов в работе авиации. Так он отреагировал на вчерашнее заявление Владимира Зеленского о том, что российское небо становится полностью небезопасным из-за украинских дронов. Как рассказал Никитин, Минтранс работает в тесном контакте с Минобороны и Росгвардией, что гарантирует безопасность полетов. Центр избирком исключил 20 кандидатов в депутаты Госдумы из зарегистрированных федеральных списков 5 партий. Это «Коммунисты России», «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Родина» и «Новые люди». Все решения принимались самими политическими организациями. Также сегодня в ЦИКе заявили, что подсчитают все голоса по итогам выборов не позднее 5 октября. Россия за 2 года потеряла более 500 000 продавцов. С 2023 по 2025 год число таких работников сократилось на 519 тысяч человек, или на 9%, и составило чуть более 5 миллионов. За тот же период общее число занятых выросло на 1%, следует из данных Росстата. Сокращение числа продавцов ритейлеры объясняют сразу 2 факторами – дефицитом кадров и автоматизацией. Компании устанавливают кассы самообслуживания, снимают с сотрудников часть рутинных операций и за счет этого повышают производительность. Производительность труда. Лингвисты назвали претендентов на звание слова года. Как пишет агентство РИА Новости, пока в списке 40 слов. Среди прочего, это нишевый, газ, как междометие, Prime Era, ИИ, колобок и пухосос. В финал также попали слова из актуальной новостной повестки, в том числе белый список, блокировка, 6-7 и другие. В прошлом году победителем стало слово тревожность. Ну а главное слово на русском радио в ближайший час – это вечер. Встречайте наше шоу «Вечер на русском».
0: Новости, новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина и Ирина Винер. «Вечер на русском».
2: А поэтому все, кто сейчас едет в автомобиле или, может быть, в комнате находится, выпрямили спины, руки по швам, животы втянули, потому что у нас в гостях полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, герой труда Российской Федерации, заслуженный тренер России, доктор педагогических наук и человек, создавший абсолютную формулу победы. Ирина Александровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
4: Да, добрый вечер. Ирина Александровна, мы сегодня с вами будем говорить о гала-концерте, который называется «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Где он пройдет, когда он состоится, что мы там увидим, кого мы там увидим, услышим, обо всем мы об этом с вами сегодня будем говорить.
3: Да, с удовольствием все расскажу, с удовольствием все объясню, с удовольствием назову всех тех, кто там участвует, и с удовольствием всех приглашу на этот великолепный гала-концерт.
4: В общем, ребята, оставайтесь с нами, никуда не уходите, это «Вечер на русском».
0: Александр Пряников, Юлия Калинина, Иван Соловьев и Ирина Винер. «Вечер на русском».

0: Реклама на русском.
1: Что? Меня снизили? Что?
2: Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
3: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
1: На днях у меня в доме завелись умные весы. Я сразу пожирела об этом.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64 92 00.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина и Ирина Винер. Вечер на русском.
1: Мы сегодня с Ириной Санной Винер говорим о галоконцерте «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Ирина Санна, концерт приурочен к празднованию 879-й годовщины нашей столицы. Расскажите, что увидят зрители?
2: Ну, во-первых, дата очень серьезная. 879, через год это будет 880. В преддверии этой большой даты мы всегда празднуем День города. Мы находимся в Лужниках, в знаковом месте, в театре, в таком спортивном театре, можно сказать, который получил премию такую архитектурного Оскара. Это не просто спортивная арена, это театр. Театр, где мы показываем наши спектакли и наши концерты, такую эклектику, где живая музыка, живой звук, живые олимпийские чемпионы и великолепные артисты. Ну вот на этом концерте, спектакле мы вместе с Русским радио покажем великолепных наших солистов, нашего любимого Филиппа Киркорова, который споет свои радужные, можно сказать, потрясающие песни про женщин. Мы увидим Долину и услышим, и увидим наших олимпийских чемпионов вместе с ними. Также будет у нас Чумаков, у нас будут такие великолепные певцы нового поколения, как Непара, Ираклий, Ханна и многие другие. Будут и молодые ребята, будет молодой мальчик, 12 лет, он будет петь «Я шагаю по Москве» и гимн России. Ага. Думаю, что, на мой взгляд, он поет гимн России лучше всех. Ну и, конечно, будет великолепная Елена Север, которая исполнит песню Марии Захаровой «Верните память» и еще одну свою любимую песню про любовь.
3: То есть, в общем, собрали всех артистов, которые внешне не сильно проигрывают чемпионам по гимнастике. Даже Филипп Бедросович Киркоров после последних изменений.
4: Да, это абсолютно так. И, безусловно, очень приятно, что наши артисты, которых наши слушатели могут слышать в эфире Русского радио, они будут выступать на таком значимом мероприятии.
1: Ребята, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
0: Александр Пряников, Юлия Калинина, Иван Соловьев и Ирина Винер. Вечер на русском.

0: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: только видео.
1: 12+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина и Ирина Винер. Вечер на русском.
1: Обсуждаем с нашей невероятной гостьей, грядущий гала-концерт «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Ирина Александровна, вы заявили просто потрясающе, я бы сказал, тектонический синтез жанров. Живая эстрадная музыка, художественная гимнастика, брейкинг, черлидинг, бальные танцы. Как возможно соединить такие, казалось бы, полярные направления в одну абсолютно гармоничную историю? Какая здесь главная точка сборки? Вот вокруг чего все это объединяется?
2: Главная точка сборки – это Москва. Это Москва, которая действительно объединяет все. И великолепную архитектуру старины, и великолепную архитектуру новизны. И вот эта эклектика у нас будет как раз на концерте. Потому что «Дорогая моя столица, золотая моя Москва» – здесь песни в основном о Москве. Улицы московские, «Москва звонят колокола», великолепная Бабкина – споет со своей, со своим коллективом «Русская песня». Новый бас Виктор Спорышев, великолепный баритон Землянских. Ну вот они поют песни и о Москве нежные, красивые, как такие, которые тихие, спокойные, и песни бравурные. И вот все это вместе дает возможность людям насладиться именно теми композиторами, теми исполнителями, которые поют о Москве. И я уверена, что в зале тоже будут и петь, и танцевать. Обязательно. Я обычно всегда встаю и говорю, танцуют все. И все начинают танцевать. Я думаю, что на этом спектакле тоже будет.
3: Скажите, пожалуйста, на концерте будет живой звук. Но ведь выступать под живой вокал это довольно-таки тяжело. Там нет вот этого секундного автоматизма. Как под привычную запись? Вот как в такие моменты артисты будут справляться с живой импровизацией музыкантов на ковре?
2: Очень просто. У нас это все уже как бы поставлено на поток. У нас пел великолепный наш бас, который Абдразаков. И он пел про Дон Жуана, куплеты Дон Жуана. В это время над его головой летели обручи. И он сам рассказывал, как он внимательно смотрел, поймает обруч или нет. А в это время его потрясающий голос исполнял вот эти великолепные куплеты классические. И все у нас соединилось. У нас великолепный симфонический оркестр под управлением, можно сказать, не боюсь этого слова, гениального дирижера Михаила Шехтманова, который выиграл много очень у нас различных конкурсов. И Малера играет без нот.
1: Малера без нот. Все, выходим из студии, ребята. После такого человека. Ну, видите, это же разные школы. Оперный, вокал, симфоническая музыка и современные жанры. У них у всех разная школа. Как их всех объединить в одной идее? Какие слова им сказать?
2: Какие слова им сказать? Любите то, что вы делаете. Любите Москву, любите свой голос. Работайте над собой и над теми песнями, над всеми постановками, которые мы делаем, и когда вот эти вот все вещи соединяются, как сказала Ирина Антонова, когда-то ее спросили, что вот у Ирины Александровны и то, и это, она сказала, вы знаете, у Ирины Александровны сочетаются несочетаемые вещи.
1: Так и есть.
2: Пожалуйста, оставьте ее в покое.
1: Если Ирина Александровна скажет «Танцуй памятнику Пушкина»,
3: будет танцевать.
1: В присядку пойдет.
3: Скоро вернемся.
0: Александр Пряников, Юлия Калинина, Иван Соловьев и Ирина Винер. Вечер на русском.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина и Ирина Винер. Вечер на русском.
1: Обсуждаем грядущий гала-концерт «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Ирина Александровна, программа состоит из двух отделений. И вот тут интересно, они будут как-то кардинально отличаться друг от друга? Или зрителя ждет единое монолитное полотно, где одно плавно перетекает в другое, не давая возможности ни вдохнуть, ни выдохнуть?
2: Вы знаете, я это еще не решила. Мы будем об этом думать, потому что я очень люблю эклектику. Я бы хотелось бы соединить, например, Бабкину, великолепную певицу, которая собрала... Кстати, она стала вот сейчас Нобелевским лауреатом. Кто? То есть она собрала песни нашей России, простые песни из деревни, обработали их, и она сейчас поет со своим коллективом. Вот. И, например, такую артистку, как Непара, приезжая в столицу. Не знаю, как получится, буду экспериментировать. Но я думаю, что придем к общему знаменателю и сделаем так, чтобы было интересно людям, чтобы они могли сравнить, что было, что есть и что стало. Как бывает в косметических журналах. Было,
3: стало. Что не узнать?
1: Нет, ну мне кажется, там Александр Шоу из группы Непара. С Бабкиной он ей вообще-то проиграет.
4: Мне кажется, напротив, это будет очень органичный союз.
1: Ну, она в хороводе затопчет.
4: В анонсе сказано, что каждая песня превратится в уникальное хореографическое или акробатическое полотно. А как вы распределяли роли? По какому принципу решалось, что под одну песню выходят гимнастки, а под другую чемпионы по бальным танцам или брейкеры?
2: Ну, мы каждому дали весь список и получили от них ответ, какая музыка им больше всего нравится для их постановок. И отталкивались с самого начала от этого. А потом уже миксовали, конечно, не может 4 минуты кто-то делать один. Это неинтересно. Поэтому мы меняем индивидуальных гимнастов с групповыми упражнениями, с мужской гимнастикой. У нас сейчас есть мужская гимнастика, тоже очень интересная, такая мужественная, но тоже с предметами, и со скакалкой, и с палкой такой, и с булавами. Очень сильные такие есть упражнения. К нам приезжают ребята из Казани, к нам приезжают ребята из Орла. У нас, в общем, будут все гости для нашей Москвы со всей России. И мы покажем вот всю любовь наших регионов, нашей великой столицы, потому что родина у нас одна, а сердце ее – это наш город Москва.
3: Да, это будет шикарный подарок дню рождения столицы.
1: Не поспоришь.
3: Скоро вернемся.
0: Александр Пряников, Юлия Калинина, Иван Соловьев и Ирина Винер. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
6: Да нормально.
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Кто первый встал, тому и кота кормить. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина и Ирина Винер. Вечер на русском.
1: Галоконцерт «Дорогая моя столица, золотая моя Москва», приуроченный ко дню рождения нашей столицы, Москвы. Ирина Сан, давайте еще раз. Когда, во сколько, где?
2: И кто?
3: Ну, про кто я уже рассказала. Хочу еще сказать, что будут земляне.
1: Да.
3: Со своей знаменитой песней «Трава у дома твоего»,
4: о, да,
3: которую любят все. И я думаю, что обязательно нужно, чтобы молодежь это слышала, понимала. Они могут переложить, допустим, каким-то образом, но все равно эта мелодия и этот великолепный коллектив, он останется надолго, навсегда. А концерт пройдет в Лужниках, во дворце Ирины Винер. Вот. И будет он в 18 часов. И, пожалуйста, приходите, получите удовольствие, будем танцевать прямо на трибунах, обязательно. И все узнаем в своей столице, и про улочки московские, и про колокола, и первый концерт Чайковского будет исполнять великолепный пианист Вонг, который тоже получил огромное количество премий на различных конкурсах. И пройдет с шагом, прорывым. Те, кто открывает парад 9 мая, халиловцы, ребята, пройдут ребята из кадетского корпуса, пройдут ребята из юнармии, и все это будет вместе очень здорово, наверное, сочетаться. Посмотрим, увидим.
1: Будет ярко, громко и красочно.
2: Наверное, и посмотрим, когда говорит человек, чьим именем, собственно, назван дворец.
1: Ирина Сан, спасибо вам большое за эту встречу.
3: Спасибо вам, Русскому радио. Спасибо. Русскому радио ура!
1: Ура!
3: Потому что это русское радио.
2: Вот, спасибо вам большое. Ну что, друзья мои, даже если спорт в детстве не сделал вас из вас олимпийского чемпиона, не расстраивайтесь, он хотя бы научил вас быстро бегать от проблем.
1: Да, Юлию Калинину мы оставляем со слушателями Русского радио, а все вместе втроем вернемся уже завтра в 18.00. Пока!
2: Конец связи!
0: Александр Пряников, Юлия Калинина, Иван Соловьев и Ирина Винер. Вечер на русском.

0: сейчас о погоде. Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер восточный 1 метр в секунду.
1: Реклама на русском.
2: Пекарня «Рагонсалх» Новослобаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Я по тебе грущу, прям как сметанка по борщу.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Во Владикавказе 8 вечера. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. В Беслане продолжается трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе номер 1. Люди возлагают цветы к поклонному кресту в центре спортзала. Завтра в 13 часов 5 минут начнется траурная церемония, во время которой в Северной Осетии будет объявлена минута молчания. На мемориальном кладбище «Город ангелов» под звук метронома перечислят имена и фамилии погибших, после чего в небо выпустят 334 белых шара по числу погибших. Завтра во Владикавказе более 100 светодиодных экранов будут транслировать ролик с рисунком 12-летней Азагумецовой, погибшей при захвате школы в Беслане. Изображение однокрылого ангела стало символом трагедии. Рисунок подписан словами «Пока вы помните, мы живы». Добавлю, акция проводится мэрией города с 2008 года. Почти 300 миллионов рублей направят на жилищные сертификаты в Северной Осетии в текущем году. Как сообщил глава Минстроя Марат Битанов, в списках на получение числятся около 900 человек. Наиболее востребована мера социальной поддержки среди молодых семей. Программа охватывает льготные категории граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью и участников боевых действий. 28 новых остановочных павильонов появятся во Владикавказе. Об этом сообщает мэр города Вячеслав Мильзахов. По его словам, новые павильоны установят преимущественно в центральной части столицы Осетии, включая проспект Коста, улица Ватутина, Куйбышева и генерала Плиева. Современные остановки будут оснащены видеонаблюдением, зарядными устройствами для мобильных телефонов и информационными табло с данными о маршрутах общественного транспорта. Это была вся информация к этому часу. Кристина Кораева, Владикавказская служба новостей.
0: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Ну, что вам сказать? Порой наши близкие готовят так, что действительно без специальных приборов, которые могут немного приукрасить окружающую действительность, и те блюда, которые стоят на столе, есть совершенно невозможно. Впрочем, надеюсь, это не ваш случай. Этим вечером вы за ужином получаете именно те деликатесы, о которых мечтали весь день. Я даже могу это вообразить, как кто-то из вас сидит в офисе и думает о том, что «Ах, добраться бы до дома и пюрешку с котлеточкой». Старое, хорошо знакомое, без всяких лишних изысков. А вечером дома вас ожидает, ну скажем так, лапша быстрого приготовления. Вот это тот случай, который нужно один раз прожить и забыть. Пусть у вас будет вкусно, пусть у вас будет красиво, весело и интересно. Но мы здесь на русском позаботимся о соответствующем музыкальном сопровождении. Жанна Фриске сейчас, Бис и Челси чуть позже.

0: Реклама на русском.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
2: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники.
7: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92.

последнее время даже не возникает вопроса, а какое время года у вас самое любимое? Вот еще неделю назад я сказала бы, ну, конечно, лето. А сейчас, безусловно, вот эти первые осенние дни настолько прекрасны, что есть полное ощущение, что у нас с вами, соответственно, 32 и 33 августа. Можно носить летние прекрасные с собой наряды и чувствовать себя, ну, почти так же хорошо, как где-нибудь в Сочи. И это, заметьте, в центре столицы. Я надеюсь, что огромное количество рабочих обязанностей вам не мешает наслаждаться той погодой, что стоит за окном, и каждое мгновение вы чувствуете радость жизни, потому что среда — это, как известно, маленькая пятница, а она уже подошла к концу.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы.
3: Не каждый массажист, вот поставишь там их рядом, да, одинаковые движения делают, но вот с одним хорошо, а с другим плохо, потому что у него энергии нет.
4: Ну, так и с людьми.
5: Понимаешь? Так и в жизни. Ну, у меня есть тоже мой робот дома, Валера его зовут.
4: Все знают. У тебя дома Валера?
5: Да, и Валера есть.
3: Когда муж уезжает в командировку, на арену выходит Валера.
4: Валера, это фен.
3: Валера, пришло твое время.
4: Да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 20:20 на НТВ. 6+. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии. И безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

есть такое ощущение, что многих из вас лишний раз уговаривать не приходится. Наблюдаю сообщения в наших чатах многочисленных, где многие пишут: «Ну вот, лето закончилось, можно отправляться, наслаждаться бархатным сезоном». Ну что, дорогие мои, независимо от того, где вы находитесь, может быть, в вашем офисе, ну, все еще задержались, если по московскому времени живете, а может быть, и лениво прогуливаетесь по кромке прибоя, главное, чтобы настроение было отличное. За него, как всегда, отвечает любимая русская. А если вы не в гордом одиночестве и не с любимым отправились отдыхать, а с той самой девчонкой, которая вытирает ваши слезы, делит ваши радости, то есть с подругой, главной, любимой, единственной, то следующий трек Натальи Подольской и Регины Тодоренко точно для вас.

не говори, а щедрая, выражайная, красивая, яркая осень издревле считалась временем свадьбы. Этой осенью в столице около 20 тысяч пар решили пожениться, выбрав именно вот эти 3 месяца. Хотя, казалось бы, слякоть, печаль, плохая погода, но нет, наши с вами молодожены будут абсолютно счастливы. И я ничуть не сомневаюсь, что когда-нибудь, посмотрев в глаза друг другу, произойдет это в день золотой свадьбы, они скажут друг другу: какое счастье, что однажды мы встретились.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ОРНДВУ, Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН, 114-774-652-74-44.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-Банк».
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: Русское радио приглашает в кино. Масштабный евразийский проект «Почтальон Победы».
10: Жертва. Найдите груз.
9: Скромный почтальон Красной Армии отправляется на поиски секретного потерянного груза. В кино с 3 сентября, 16+.
11: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Да.
1: Ну, то, что без любимых жить невозможно, это подтвержденный факт. Без них скучно, грустно, некому руку подать. И обнять перед сном некого, и некого поругать с утра за пролитый кофе. А без чего же еще не могут жить наши соотечественники? Популярный интернет-ресурс провел опрос, и вот здесь интереснейшие данные. Я прям рада, что поискала. Вот заметьте, наши с вами соотечественники, 18% опрошенных, это большая цифра, говорят о том, что не могут жить без работы, представляете? То есть не ради того, чтобы заработать деньги, а просто из-за того, что работа им дорога. Без спорта не могут жить 16%, дача и огород на третьем месте. 14% опрошенных сказали, что без дачи им жизнь не в радость. И на почетном 25-м, по-моему, месте компьютерные игры. В общем, пусть в вашей жизни обязательно будет то, без чего вам жизнь не в радость. А радость и хорошее настроение всегда есть здесь, на русском. Кстати, ни слова в этом опросе нет про хорошую музыку. И это странно.

0: Реклама на русском.
1: Эту осень встречаю в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лывжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34».
3: Счастье есть!
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Нужно баловать только тех, кто этого действительно достоин. Например, себя.
7: Рекламная служба Русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Росстат сообщил о растущей годовой инфляции. По итогам минувшей недели она составила 6,3%. На конец июля показатель был менее 6%. При этом за 7 дней зафиксирована дефляция в 0,01%. За август цены снизились на 0,08%. Продолжая дешеветь сезонные овощи, в том числе капуста, картофель, морковь и лук, подорожали за неделю сахарный песок, гречка, яйца и рыба. Также поднялись цены на бензин. Владимир Путин сегодня дал старт работе новых промышленных предприятий на Дальнем Востоке. По видеосвязи к презентации подключились резиденты территории опережающего развития, готовые к запуску своих производств. Среди них группа «Полипластик». Она построила завод по производству однослойных и многослойных труб из полиэтилена для воды и газоснабжения. Также компания «Озерная» представила президенту новый горно-обогатительный комбинат. Это крупнейший инвестиционный проект в Бурятии. В социальном фонде не поддержали идею покупать автомобиль на средства материнского капитала. В СФР заявили ТАСС, что это не соответствует замыслу программы на долгосрочные вложения в будущее семьи и ребенка. А автомобиль можно продать, он быстро теряет стоимость. В соцфонде подчеркнули, что нынешние направления маткапитала, жилье и образование в полной мере покрывают ключевые потребности семей. Пара россиян отпраздновала свадьбу Зевса. Так в народе называют 54 года совместной жизни. Редкую дату отметили Анатолий и Наталья Пирог в селе Святорусовска Амурской области, сообщает сайт РИАМа. Руководитель отделения ЗАГС поздравила супругов и спросила о секрете крепкого и долгого союза. Ответ оказался удивительно простым и мудрым. По словам мужа и жены, фундаментом их долгого пути стало безграничное терпение. Супруги воспитали троих детей, которые им подарили пятерых внуков. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

вчера, и сегодня, и завтра Полина Гагарина для меня девушка уникум. Та самая мисс Конгениальность, которую хочется слушать, которой хочется подражать, и это я не про песни. Потому как в данном конкретном случае, если я выйду на сцену с микрофоном и начну изображать нечто вокальное, ну, я думаю, что зал разбежится. Причем в первые 30 секунд моих экзерсисов. А во всем остальном Полин абсолютно безупречна. Она прекрасная мама. Захотела похудеть — похудела. Захотела взять те ноты, которые не брала раньше — взяла. А уж как она выступает на концертах — это чистый огонь. Каждый, кто не видел вживую, ребят, обязательно посмотрите. Это будет по-настоящему яркое воспоминание. Меня зовут Юлия Калинина. Буду с вами до полуночи здесь.

0: Реклама на русском.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Если по вечерам гонять чаи, то по ночам чаи будут гонять тебя.
6: Рекламная служба русского радио во Владикавказе. 64-92-00.

Поэтому этот текст надо записать и мужчинам исполнять каждое утро. Девчонки, неважно, в голосе вы сегодня или нет, но, по-моему, это будет лучше любого будильника работать. Когда ты поешь ему «Саня, солнце, отведи детей в детский сад, помой мою машину, сбегай на работу, отдай мне всю зарплату», ну и далее по тексту. Тут главное петь нежным голосом, а все остальное обязательно приложится. И пусть компас вашего счастья всегда указывает верное направление.

0: Реклама на русском.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
2: Теперь покупки в интернет-магазине «Рандеву» могут помогать. Подключайте «Добро Пэй» и округляйте сумму заказа в пользу фонда «Вера». ООО «Рандеву», Москва, Скаковая, 17, строение 2, комната 2, ОГРН 114-774-652-74-44.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% в бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Как мои дела? Накопились. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: когда одни отношения подходят к определению «вот и все», как в песне Звонкова, это только первый шаг к старту новых, и ничего больше. Воспринимайте это именно так. А вот когда «вот и все» в глобальном масштабе, в планетарном, как в фильме «Послезавтра», например, тогда уже да-да, сожалеть поздно. А вот сейчас, в это самое время, может быть, прямо завтра с утра пораньше, мы с вами можем запустить экологическую компенсацию. Более того, ученые над этим работают уже сейчас. Все подробности в программе «Экологическая среда». Петр Кузнецов расскажет.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, это Петр Кузнецов. Говорят, вред природе можно возместить. Есть даже такое понятие – экологическая компенсация. Отношение к этому процессу в обществе, ну, понятно, неоднозначное. Одни ученые одобряют эту идею, другие считают ее полностью недееспособной. Давайте рассмотрим подробно вторую точку зрения, то есть разберемся, почему опасно думать, что можно возместить вред природе.
1: Экологическая среда.
2: Прежде всего, такой подход накладывает ценник на природные ресурсы. Получается, что раз их можно оценить в денежном эквиваленте, значит, сама природа – товар, который можно купить или продать. Простой и в то же время тяжелый пример. Мы вырубим лес, чтобы проложить здесь дорогу, но не переживайте, мы заплатим. Со временем появился даже отдельный термин – гринвошинг или зеленый камуфляж. Это такой маркетинговый ход, когда компании тратят деньги на эко-имидж, но на самом деле ничего не делает для снижения негативного влияния на окружающую среду. Опять же, простыми, но показательными словами. Это обман потребителя, готового переплачивать за зеленые этикетки на упаковке. А таких покупателей, кстати, по последним данным, 70%. Среди нового поколения еще больше, почти 80%. Как говорят эксперты, все это будет работать, пока не будут приняты законы, жестко регулирующие то самое экопроизводство. Это была «Экологическая среда». До встречи через неделю. Надеюсь, что за это время природа станет хоть на капельку, но чище и осознаннее.

0: Реклама на русском.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Из недвижимости у меня только бровки домиком. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Ох, дорогие мои, уже в следующем часе начнем подтверждать свои чувства полным голосом, а также громко и выразительно поздравлять тех, кто появился на свет в этот день, 2 сентября. Радости будем желать, удачи, благополучия, и делать это будем искренне от души. Вы пишите, я читаю, казалось бы, хорошо знакомые истории каждый раз. Я никогда не знаю, сколько же будет приветов, а сколько признаний в любви, а сколько поздравлений, ну скажем, с годовщиной или обретением новой работы. В общем, рассказывайте, что хорошего, что интересного. 916-003-105,7. Кроме этого, заглядывайте в сообщество любимого русского ВКонтакте и в Одноклассниках.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

0: Русское радио. Новости. На русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Росавиация выпустила документ NATAM, Notice to Air Missions, уведомление для авиационного персонала. Им ведомство предупредило, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся российского воздушного пространства, не имеют юридической силы, а также нарушают конвенцию о международной гражданской авиации. Воздушный транспорт России и его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы, в том числе иностранных авиакомпаний, подчеркнули в Росавиации. Накануне Владимир Зеленский заявил, что российское небо становится все более опасным из-за украинских беспилотников. Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в южном полушарии в последние месяцы наблюдали серьезные эпидосложнения по гриппу. В Южной Америке фиксировался подъем гонконгского гриппа, а в азиатской части мира был свиной грипп. В этом сезоне в России будут применять трехвалентные вакцины с обновленным составом. При этом эксперты не ждут ничего необычного от новых штаммов. Председатель фонда защиты детей Мария Львова-Белова поздравила с Днем знаний ребят, которые находятся на лечении в Национальном центре детской гематологии, онкологии и иммунологии. В этом году здесь впервые сели за парты 20 первоклассников. Национальный медицинский центр создан по решению президента и носит имя одного из маленьких пациентов Димы Рогачева. Открытая в нем госпитальная школа «Учим, знаем» работает не только в Москве, но и в 40 регионах страны. Россиянка доехала из Петербурга до Китая на велосипеде за 90 дней. 33-летняя Мария рассказала изданию «Осторожно новости», что выехала 1 июня. На границе она была уже 31 августа, спустя 3 месяца и 8 тысяч километров. По ее словам, путешествие было для нее не очень тяжелым. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «100 заказов» с Юлией Карениной.
0: Новости. Новости. На русском. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Восхищаюсь, друзья мои, нашей соотечественницей, которая 8 тысяч километров проехала за пару-тройку месяцев легко. В общем, я даже до ближайшей булочной доехать на велосипеде не могу, не получается. Ибо ловкость меня постоянно подводит. Ой, что это, бамс, упало. В общем, надеюсь, у вас с ловкостью гораздо лучше, и вы точно попадаете по клавишам персонального компьютера, а может быть, по кнопочкам вашего телефона, и с невероятной скоростью строчите сообщение к нам сюда, на русское. 916-003-105-7. Натали пишет: огромный привет всем моим друзьям. Это Наталья из Камышина. Говорит: люблю вас, вы самый лучший. Наргиз Клюева сообщает: хочу передать привет любимому мужу Диме из Краснодарского края. Большой тебе привет от супруги Наргиз. И зайчик мой, позвони мне прямо сейчас, просит девушка. Александра сообщает: хочу передать привет своей любимой жене Олечке Литовченко. Хочу пожелать ей удачи на новой работе. Мы за тебя держим кулачки, а еще мы тебя очень любим. Муж Александр и сынок Дима подписались. Это Ростовская область. Ну что, Александр, судя по фото мужчин, вы действительно суровые, отчасти на Бонд, Джеймс Бонд, вот что-то такое. Я уверена, что у вашей супруги все будет хорошо, ведь вы ее лучшая поддержка.

тайм тоже не ждем. К вашим приветам переходим. Пишет Анна. Хочу поздравить с прекрасной порой осени. Хоть мне временами бывает грустно, потому что брат Мишаня уехал. Грустно без тебя. Приезжай скорее и хорошего вечера. Это уже для меня. Анечка, спасибо огромное вам, как постоянный гость, и машу рукой. Привет, любимое русское радио. Хочу поздравить всех сотрудников и ветеранов патрульно-постовой службы, полиции, ну или милиции, как это называлось раньше, с профессиональным праздником. Это те, кто первыми приходит на помощь. Всегда на виду. Примите наше поздравление. Крепкого здоровья, спокойствия вашим семьям. Песню в подарок, только хорошую, с уважением. Пишет Дмитрий Л., подполковник полиции в отставке, Сочи, Сириус. Дорогой мой друг, огромное спасибо за поздравление. Присоединяюсь, разделяю. Всего наилучшего. С праздником!

0: дорогие мои, куда бы вы ни отправились, знайте, что мы, команда Русского, всегда будем где-то рядом, в любом вашем путешествии, в любом начинании. Хочется удачи вам пожелать, и чтобы рядом попутчики были верные и надежные. Но это если вдруг связь пропала, и радиоприемник вас подводит. Иван Лебедев сообщает: всем прекрасного вечера, отличного настроения, радостного легкого эфира. Это для меня, Вань, спасибо большое. Передаю привет теплый всем друзьям без исключения. Всех Тимофеев поздравляю с именинами, а моего друга Тимофея Башкова с днем рождения. Желаю, чтобы жизнь была легкой и согревала теплом, любовью и радостью. Присоединяюсь к вашему поздравлению. Всех новорожденных этого дня, 2 сентября, поздравляю. Михаил Владимирский адресует свой привет всем друзьям. Всем желает успешного четверга, до которого рукой подать. Пусть удача будет на нашей с вами стороне. Ну а для меня пожелание прекрасного эфира, дорогой Михаил, с вами только так. Павел Зинчковский всем желает хорошей осени. Павел, спасибо.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: 12+.
1: Отдых – это когда устаешь в красивом новом месте. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код

знаю, как это у Мот получается, но у него даже те песни, которые как будто бы печальные, они все равно настолько классные, попадают прямо в сердечко. Ну что, дорогие мои, август закончился, а сентябрь только начался. Пусть это будет месяц радости и хорошего настроения, несмотря на начало учебы, работы и прочих не очень интересных штук. Любимое радио, хочу передать привет мужу Александру, детям Роману, Кире и Ивану. Люблю безгранично, всем хорошего вечера. Ольга пишет, солнечная Адыгея на связи. Татьяна сообщает, поздравляю всех учащихся с началом нового учебного года. Особенно поздравляю моих племянниц Полину и Ксению Радостевых из Москвы. Дорогие девочки, желаю вам отличных отметок, верных друзей, интересных занятий, больших успехов. И большой привет вашей маме Вере. С любовью, Татьяна пишет из Балашихи. Как всегда, мне желает хорошего эфира. Танечка, огромное спасибо. Очень рада, что вы вместе со мной. Ну что, еще пару сообщений. Людмила Агафонова-Белецкая передает привет всей команде «Русского», Антон Кравченко, ведущему новостей. Артем Сорокину большой привет. Он сразу после меня, кстати, появится в эфире. Ну а Павел Кучеров пишет, что день хризантем отмечаем нынче. Всем желает прекрасного, все еще летнего настроения.

0: нас любовь все больше веселая, такая обнадеживающая, я бы сказала, вселяющая оптимизм и веру в то, что все будет хорошо. Настасья сообщает: прошу передать привет любимому мужу Андрею. А кроме привета, слова самой искренней любви и преданности. Любовь — это когда тебя понимают, а ты меня понимаешь, даже если я молчу. Андрюш, я люблю тебя и спасибо тебе за все. Спасибо за счастье быть с тобой. Ах, какая прелесть. Людмила из Омска просит передать привет мастеру по вокалу Диане. Продюсеру от меня большой привет. Омск, не спать. Всем хорошего настроения. Спасибо. Спасибо огромное, дорогая Людмила. Вам доброго вечерка. А Нина пишет: передайте привет моим детям Мии и Матвею. Очень их люблю. Какие прекрасные имена. Нин, просто загляденье. Добрый вечер, любимая русская от Мамеда из Азербайджана. Большой привет. Вам тоже прекрасного вечера, Мария из Тольятти. По традиции привет передает всей команде русского, родным, сестре Наташе, сестре Вике, брату Кириллу. Пусть знает, что я их очень сильно люблю. Я уверена, что это взаимно.
1: Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Только в день рождения узнаешь, сколько на свете ненужных вещей. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: что, дорогие мои, еще несколько приветов доставим. Ольга пишет: передайте привет Косте, самому лучшему мужчине на свете. Люблю тебя. Александр продолжает радоваться жизни вместе с нами. Нина пишет: любимый муж Евгений, ты самый лучший муж и папа. Еще один привет доставлен. Передаю привет из Якутии. Ивану Соловьеву обязательно передам. Люб, даже не сомневайтесь, завтра увижу и прям первым делом. Счастья и успехов, желаю всего самого хорошего. А Сергей Слепов сообщает: спешу передать привет моей девушке. Желаю счастья и всего самого наилучшего. В следующий раз не забудьте написать, как зовут любимую. Ночной принц из Омска привет передает. Спасибо. Светлана Сергеева сообщает: спешу поздравить Александра Владимировича Бардина с присвоением звания заслуженного артиста Мордовии. Действительно, почетно. Творческих успехов. Александр сообщает: за Джеймса Бонда большое спасибо. Александра, легко, пишите еще. А сегодня день рождения у замечательной девушки Наташеньки Бахтиной. Пусть у нее все получится, пусть сбываются все мечты и самые смелые планы на жизнь. Это пишет Людмила. Всех новорожденных этого дня, 2 сентября, хоть и под занавес суток, но еще раз поздравляю. Любите и будьте любимы.
1: Стол заказов русского радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Ограничение экспорта дизельного топлива из России в ближайшее время может создать критические проблемы для работы нефтеперерабатывающих заводов. Как пишет газета «Коммерсант», внутренний рынок не способен полностью поглотить растущие объемы производства, из-за чего предприятия вынуждены накапливать продукцию. Ситуация развивается на фоне дефицита дизельного топлива на мировом рынке. Запрет на российский экспорт и перебои с поставками из стран Ближнего Востока сократили доступное предложение, позволив американским производителям довести экспорт до рекордных значений и поднять цены. Безработица в России в июле выросла до 2,3%. Это данные Росстата. Общее число безработных в этом месяце оценивалось в 1 729 000 человек. Это на 26 тысяч больше, чем в июне. В начале лета безработица составляла 2,2%. При этом уровень безработицы по-прежнему остается близким к историческому минимуму. Премьер Михаил Мишустин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и министром просвещения Сергеем Кравцовым поздравили с Днем знаний учеников и педагогов комплекса «Орбита» в Домодедове. Он создан год назад на базе Востряковского лицея, который отремонтировали по президентской программе. Сегодня в его структуру входят 4 школы и 9 детских садов. В них обучаются почти 4,5 тысячи детей. В этом году «Орбита» вошла в топ-100 учебных заведений Подмосковья. В Пекине открыли детский сад для роботов. Там делают акцент на тактильном восприятии и физическом взаимодействии роботов с окружающей средой. В ходе тренировок им постепенно корректируют поведение в контролируемой среде. Как отмечают участники программы, небольшие неудачи, например, столкновение со стеной во время движения, становятся для умных машин данными при обучении. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Хиты на русском» и Юлия Калинина.
0: Новости, новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Вот почему-то мне сейчас вспомнился кот из Простоквашино, который, если бы был, может быть, я бы и не женился. Думаю, что как только у нас с вами, девчонки, появятся вот такие домашние роботы, которые будут, ну, как муж на час, только гораздо круче, мы с вами сможем тогда, ох, вздохнуть с облегчением, потому что не придется ходить и полгода конючить. Выбрось елку, да выбрось елку, повесь полку, да повесь полку. Ну, про передвинутые шкафы я даже не говорю. Вот Антон Кравченко, уходя из студии, бросил на меня такой укоризненный взгляд. Чувствуется мужская солидарность. Оставайтесь здесь, на русском. Я уверена, что погода в вашем доме будет совершенно прекрасной, дорогие мои. Ну, а все технические нововведения, приобретения, самые модные навороченные гаджеты, они обязательно будут нашу жизнь украшать и облегчать. И, безусловно, только положительно сказываться на отношениях.

Пятница, 3 сентября наступила, и можно затягивать хорошо знакомую песню Михаила Захарча, а кто-то пока еще остается во втором, ну так как мы и все те, кто живут по московскому времени. Сезон кабачков медленно, но верно идет на убыль, а впереди у нас с вами сезон родительских чатов. А что задали по математике, а что принести на урок труда? А кто-нибудь в курсе, завтра физкультура будет, ну и так далее, и так далее. И тут уж не до песен, не до танцев, потому как даже к песням и танцам нужно относиться серьезно. И не забыть взять с собой специальную обувь и нотную тетрадь, если она необходима. Дорогие мои, удачи, держимся.

же часто желания и возможности не хотят между собой ладить. Одни говорят: «Эй, мы сейчас сделаем это». А возможности: «Мы что-то очень устали. Давай-ка сейчас отдохнем и только завтра с утра пораньше приступим к новым подвигам». Вон он какой гигантский этот Эверест, пока на него взберешься. В общем, друзья мои, я надеюсь, что в вашей жизни и желания, и возможности, и планы, все это как-то будет состыковываться между собой и складываться в одну потрясающе красивую картину вашей жизни. Okay.

0: Песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

друзья мои, кому что не дано, значит, не очень-то и надо. Ну вот смотрите, если бы я могла петь так, как мне хочется, то есть громко, с выражением и с удовольствием, отправилась бы я покорять мировую сцену. Или, может быть, стала бы я оперной певицей и выступала бы где-нибудь в театре «Ла Скала». А вместо этого, кто бы с вами здесь был на русском, вот это большой вопрос. И думаю, что где-то в глубине души я бы чувствовала, что я не на своем месте, и чего-то мне определенно не хватает. А не хватает мне, как правило, вас, вашего теплого общества. Стоит с вами попрощаться, как уже начинаю скучать. Кстати, до прощания нашего всего ничего осталось. Около полуночи вас покину.

0: Реклама на русском.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
6: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: А ну перетанцуй меня.
1: Ну вот я уверена, что есть такие парни, которые справляются с абсолютно любой задачей, какую бы перед собой ни ставили. Это я про моего коллегу Артема Сорокина. Артем, привет.
2: Привет, всем привет. Большой привет, добрый вечер.
1: Скажи, пожалуйста, ты, говорят, был на концерте Пирожкова.
2: Да, я был на концерте Пирожкова на прошлой неделе, и это, конечно, событие удивительное. Знаешь, бывают такие концерты, после которых ты хочешь еще на них сходить. Ага. Почему? Вот я понял, в чем особенность концерта Пирожкова. У него же большое юмористическое прошлое, огромный опыт взаимодействия с людьми, импровизации, включение людей вот во все, что происходит на сцене. И, конечно, у Артура это не просто песни, а спел, ушел. Нет, у него постоянный такой коннект между залом. Да, и много юмора, много какого-то включения людей в то, что происходит на сцене. Короче, получили большое удовольствие. При том, что концерт проходил на открытом воздухе. Зеленый театр ВДНХ.
1: А вот скажи мне, пожалуйста, у нас в эфире Пирожков анонсировал такую штуку, как появление нового персонажа Ревы.
2: Да, там и там это и случилось. Лирика. Он спел как минимум где-то 5-6 лирических песен. И это были какие-то переделки его танцевальных историй в лирической форме. Да, но и просто отдельные лирические композиции. Я думаю, что Артур Пирожков как поэт, как персонаж, он будет в ближайшие 10-20 лет вот переходить куда-то в сторону Адриано Челентано окончательно, понимаешь?
1: Безусловно. Да. Я вот уже не раз говорила, что эти две персоны у меня постоянно в голове, тут ассоциация.
2: Понимаешь, когда тебе 60-70, было бы странно танцевать, как задорный парень, а куда-то смещаться в какую-то такую итальянскую романтику с нашим российским колоритом, это было бы классно.
1: Я думаю, что этого строптивого не укротят никакие годы, и мы всегда будем наслаждаться вот этим драйвом и позитивом. Ну, а то, что лирики прибавятся, да, это безусловно только на пользу.
2: Смотри, как классно мы с тобой Пирожкова разобрали,
1: конечно,
2: под конец твоего эфира.
1: Конечно, мы с тобой как два завзятых музыкальных критика, маститых.
2: Мы такие с тобой. Короче, наслаждайтесь пересменками Калинина и Сорокина.
1: Да, ура. Тём, я тебе желаю, как всегда, классной ночи. Друзья мои, с вами. Прощаюсь до завтра. До 18 по Москве. Будет сначала вечер на русском, ну а дальше... А нет, дальше придется уступить место в студии Андрея Макеева. Да, сообразила только что. В общем, до скорого и всего наилучшего. Пока.
0: На русском радио Юлия Калинина.

0: Все больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Росстат сообщил о растущей годовой инфляции. По итогам минувшей недели она составила 6,3%. На конец июля показатель был меньше 6%. При этом за 7 дней зафиксирована дефляция в 0,01%. За август цены снизились на 0,08%. Продолжают дешеветь сезонные овощи, в том числе капуста, картофель, морковь и лук. Подорожали за неделю сахарный песок, гречка, яйца и рыба. Также поднялись цены на бензин. Госавтоинспекция получила новые полномочия для борьбы с фиктивным техосмотром. С 1 сентября полиция может оперативно отключать от информационной системы операторов, которые оформляют диагностические карты на автомобили без реальной проверки. Раньше для этого требовалось решение Российского союза автостраховщиков. Изменились и правила самого техосмотра. Теперь специалисты дополнительно сверяют госномер, марку, модели, категорию автомобиля. А такси должны проходить ТО ежегодно и два раза в год, если машина старше 5 лет. На тестах на беременность планируют размещать телефоны доверия. Идею поддержали представители сферы здравоохранения и производители медицинских товаров. С инициативой выступили депутаты. По их мнению, мера будет особенно актуальна для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, и полезна для всех женщин, которые узнают о своей беременности. В будущем инициативу планируют расширить, в том числе на лекарства. В Лужниках в эти выходные пройдет фестиваль «Русский богатырь». Там организуют перетаскивание бревна, массивного камня и коромысла. Также будут буксировка автобуса, сгибание подковы, армрестлинг и полоса препятствий. А еще лазертаг, шоу спецназа и старорусские народные игры. Можно не только посмотреть, но и попробовать себя в активностях, например, в кузнечном деле. Детей ждут мягкая полоса препятствий, мини-бревно и легкие мешки. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: диджей. Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, я думаю, что даже группа «Дискотека Аварии» сегодня согласилась бы, что главный диско-суперстар с 3 сентября является никто иной, как... Михаил Шуфутинский. Вот он, главный диско-суперстар, конечно, в переносном смысле, не в прямом, а все потому, что пришел он, Шуфутинов день, и я календарь переверну. И снова 3 сентября. И как я, Сорокин, рад с вами перевернуть календарь, вновь вспомнить про костры рябин. Журавлей белый клин пока не виден в ночи у нас, начало первого в столице, но где-то уже утро, так что всматриваемся в небо, дорогие. В общем, привет, салют, доброй ночи, доброго утра. С вами Сорокин, рад начинать четверг вместе под лучшие и любимые песни. Вам хорошего настроя. Начнем мы, конечно же, с Ольги Серябкиной. Почему, конечно же? А почему бы и нет? «Не забыла» называется эта песня. Вот, кстати, поднимите руку, кто забыл, что сегодня Шуфутинов день. Да невозможно это забыть, потому что все сейчас будем переворачивать календарь. 3 сентября.

«Я за тебя умру» звучит, конечно, героически и патетически. Уверен, всякий мужчина скажет так в адрес своей любимой женщины. А с другой стороны, мне как-то понравился комментарий женщины, кажется, под клипом на эту песню Филиппа Киркорова, мол, «Да не умирать за меня надо, жить надо ради меня». Ну вот что-то вроде этого она написала. Есть, кстати, в этом какой-то смысл определенный. Хочется все-таки думать о жизни, думать о будущем, о семье, о детях. Поменьше плохих новостей, побольше хороших новостей, обнадеживающих новостей, поддерживающих новостей, а не разочаровывающих. Всего этого нам и желаю. При всем при этом, конечно, музыка русского радио точно всегда о хорошем. Мы всегда на хорошей волне, и у нас все обязательно будет хорошо. Имеется в виду у нас у всех, правильно ведь? Иванушки, Дима Билан, Серебро, все это впереди. Я Артем Сорокин, это Русское радио, половина первого.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Если вам продали будильник, который не звонит, это не бракованный будильник, а очень добрый. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
3: Кто не знает, распускает слухи зря.

0: Календарь начинает переворачиваться. 00:45 в столице, 3 сентября. И несмотря на первый осенний месяц, капельки совсем не хочется принимать. В том смысле, что рано пока нам дождливой осени. Лето было каким-то излишне мокрым. И знаете, я о чем подумал, друзья? Вот есть же такая идея, что мысль материальна. Вот подумал о чем-то в своей жизни, и оно у тебя через какое-то время случилось, произошло в той или иной форме. Не сразу, может быть, через года и так далее. А вдруг погода тоже материальна? Что будет, если миллионы людей начнут хотеть солнечного, теплого, жаркого сентября? Вот как вы считаете, поменяется что-то или нет? Вы скажете, ну маловероятно, что поменяется. Это потому, что не все присоединились к обсуждению и вот к посылу во вселенную этой идеи. А если все, я думаю, что так и будет. Давайте попробуем. У нас впереди Вячеслав Макаров, DJ Demixer на русском с новинкой. Пока же Бахти и Турке. Ну и я желаю всем хорошего начала этого четверга.
1: Артем Сорокин.

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты уж

0: что слушает страна.
1: И как бы ни старался, не говори.

0: На русском радио Артем Сорокин.
1: Ну, в общем, по барам можно будет отправиться при желании уже завтра. Завтра пятница, выходные скоро. Правда, вот слушал песню Анны Асти и поймал себя на мысли, что как будто не очень модно уже стало устраивать вояж по барам. Вы не находите, друзья? Ну, скорее мода на спорт, на ЗОЖ, саморазвитие, тренинги, вебинары, кружки, где девчонки и мальчишки, а также их родители саморазвиваются и становятся лучшей версией себя. Вот что модно. А бары, ну так, так, что-то там. В качестве по скриптума вечером за пару часов до сна. Хотя, в общем, дело вкуса. И вообще мы на русском радио приветствуем любые вкусы, музыкальные вкусы на жизнь, вкусы на вкусы, вкусы на песни, вкусы на еду, да все что угодно. Главное, что мы вместе, главное, что нас сопровождает лучшая любимая музыка наша, русскоязычная, родная. Мы ее просто обожаем. Дмитрий Колдун, впереди музыка моя, Кристина Орбакайте, губки бантиком прямо сейчас.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! А вот у Оксаны, например, самый лучший атрибут деревни, любимый, это дикий мед, разнообразие цветов. У них обязательно с утра была вот такая вот развлекуха. Они брали тормозок и шли на гору Высокое через речку, чтобы увидеть оттуда Саур-могилу.
2: Ух ты!
3: Круто.
0: Интересно.
2: Да. Не,
3: ну, дикий мед, это, конечно, вот тоже вкусно.
0: Да.
3: Но тут проблемы могут быть с дикими пчелами.
0: Это правда. А вы знаете, что такое тормозок?
2: Ну, это как термос.

вами знаем, что ночь – это время глупых мыслей и потрясающих идей. Правда, и ночь имеет некоторые недостатки. Она слишком короткая для удовольствия и слишком длинная для мыслей. «На малиновой луне» только что на русском радио, по-моему, одна из лучших песен «Моя Мишель». Удивительная песня. Кстати, если придираться, знаете, то «Малиновая луна» часто трактуется как, ну, такой символ некоторые угрозы. Я уверен, что «Моя Мишель» совершенно не вкладывали это в эту песню. Никакой угрозы, только добро, только нежность, только самые хорошие чувства и, конечно, надежда на лучшее. Звонкий, гость из будущего Александра Воробьева. Руки вверх, все это впереди, а через полчаса стол заказов.

0: Реклама на русском. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Из двух зол я всегда выбираю то, которое можно заказать с бесплатной доставкой до двери прямо сегодня. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Алиса Морозова в «Стране чудес» русского радио. «Тысячу раз» называется эта песня. А, кстати, заметили вы или нет, друзья, в каком-то куплете Алиса поет «тысячу роз». «Тысячу роз». Четное число, кстати говоря. Ну и как и «миллион алых роз». Тоже четное. Анекдот все время вспоминаю на эту тему. 8-мартовский. Мол, жена избила на 8 марта мужа 2 гвоздиками. Или 2 тюльпанами, по-моему, что-то такое. Ну, в общем, да, всякое в жизни бывает. Мы с вами в следующем часе будем друг друга только любить, только уважать и только слать друг другу хорошие сообщения в столе заказов русского радио. Я, Сорокин, жду вас. Договорились?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов. Мы приходим без приказов. Нам приказы не нужны, мы и так с вами дружны. Такое вот четверостишее родилось у меня Сорокина в начале стола заказов русского радио. +7 916 003 105.7. Смело пишите. Я, Артем Сорокин, буду принимать ваши сообщения в течение всего часа. Смотреть на них внимательно. Ну, для начала же нужно посмотреть, что читаешь в прямой эфир федеральной радиостанции, ведь правда? А потом буду озвучивать, если сообщение хорошее. Да, ну, в общем, в любом случае хорошее, не бывает от вас плохих сообщений. Хотя нет, помню, как-то один раз кто-то написал что-то такое, но я это не прочитал. Так, начинаем мы с такого послания. Привет, Артем, привет, Русское радио. Пишет Денис из Петрозаводска. Обожаю слушать Русское радио, обожаю вас. Ну и передаю привет своей любимой девушке Кате. Вам большой привет, Денис, Петрозаводску привет. Кате привет и вообще всем большой привет. Иришка пишет: передаю привет своему любимому мужу Никите Артемьеву. Любовь моя, спасибо, что ты у меня есть. Можно было переставить: любовь моя, спасибо, что ты есть у меня. Тоже было бы забавно. Так, ну все, пишите, друзья. +7 916 003 105.7. Времени еще океан, но при этом времени не так уж и много.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, получаем комплименты. Людмила из Уссурийска, большое спасибо за такое сообщение. Не буду все озвучивать, пусть это останется тайной. Людмила, большое спасибо. Доброе утро, пишет Люда. Тем не менее, пусть этот день будет наполнен приятными сюрпризами, яркими моментами, отличным настроением. Сегодня 3 сентября. Шуфутинскому привет. Пусть все задуманное легко сбывается, а каждая минута радует. Вы имеете в виду у Шуфутинского? Ну, я думаю, что у него все давно уже сбылось. И каждая минута тоже радует Михаила. Тем не менее, и для нас, и для Михаила Шуфутинского хорошего дня. Слушайте русское радио, и все будет хорошо с вашим пациентом. Желаю здоровья и удачи. Людмила, большое спасибо. Привет, русское радио. Хочу передать привет своим лучшим друзьям Алексею, Марии, Юлии и любимому мужу Игорю. Вот и заканчивается наш отпуск, и мы возвращаемся в Подольск. Это сообщение от Катерины. Привет, русское радио. Хотим передать привет нашим любимым Катюшке и Леночке. Очень вас любим. От кого, вы и сами знаете. Вот такое вот сообщение.

не знаю, как насчет солнца внутри. Солнца у нас сейчас не видно. Темно в Москве. У меня, Сорокина, пицца внутри. Тут сегодня у нашей коллеги у одной был день рождения, и в холодильнике остался такой здоровенный кусок пиццы. Кто сейчас хотел бы пиццу, попробуйте заказать. Вдруг получится в ночи. Сейчас многие доставки работают. Здравствуйте. Передайте привет моей напарнице Ольге. Пишет Слава, если я не ошибаюсь. Желаю нам ровных дорог и добрых гаишников. Привет, Русское радио. Огромный привет из Хабаровска. Привет Комсомольску на Амуре. Я люблю безумно своего Саньку. Ты мой мир, ты моя вселенная, твоя коротышка. Чуть не прочитал картошка. Твоя коротышка и три замечательных красных сердечка. Привет, Русское радио. Привет, Артем. Пишет Алексей из Уссурийска. Хочу передать привет своей любимой девушке Галине. Мы сейчас собираемся ехать по делам. Пожелайте нам удачи. Желаю вам удачи. Пусть все обязательно получается. И главное, погромче Русское радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Твой малыш растет гипопотам, как я недавно услышал. Одним краем почему-то такую версию песни Данко. Тут меня сразу же пожурили коллеги. Нельзя так, нельзя, Артем, говорить. Ну и не буду говорить, буду говорить только «Твой малыш растет не по годам». Стол заказов на русском радио продолжается. Ксения Скоблик пишет: «Всем привет, русское радио, вы лучше. Передайте привет Танюшке, скажите ей не унывать, а Диане скорейшего выздоровления. Спасибо большое». Николай Попов машет рукой у нас на странице ВК. Николай, почему не многословный? Напишите что-нибудь, с удовольствием прочитаем. Светлана: «Сегодня 3 сентября, день рождения моего мужа. Ромочка, спасибо, что каждое утро возишь меня на работу, хотя сам в отпуске. Я очень тебя люблю и ценю все, что ты для нас делаешь. Поздравляем тебя с днем рождения. Верь в себя, как мы в тебя верим, и у тебя все получится. Твоя жена Светлана, дети Илья и Анастасия». Вот это

Вот это поддержка, Светлана. Даже я порадовался за вашего мужа Романа. Рома, с днем рождения. Людмила пишет: Тёма, доброй сентябрьской ночи. Рада слышать тебя в ночном эфире. Тепла от радиослушателей и ночников. Доброй музыки всем не спящим. Огромный привет, Людмила. Это взаимно. И передаю привет, помню предыдущее сообщение, твоей замечательной кошке.

радио «Стол заказов». Виктория Колесник пишет у нас на странице ВКонтакте. Доброй ночи, Артем. Хочу передать огромный привет компании «Асамедика», бригаде номер один. Дорогие коллеги, всем прекрасного настроения. И хорошо отработает ночную смену. Еще хотим поздравить с прошедшим днем рождения коллегу, прекрасную даму Шашкову Светлану. Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов в работе, исполнения всех заветных желаний. А также любимому радио огромный привет. Вы, как всегда, самые-самые. Поставьте, пожалуйста, веселую песню. Колесник, Виктория, Беларусь, Минск. Большое спасибо, Виктория. Даниил Жомов на связи. Добрый вечер, дорогой Русское радио. Лето у меня прошло замечательно и музыкально. И вот дальше Даниил прям целое сочинение на тему, как я провел лето. С июня начал ходить в лагерь. Также 25 июня мы с мамой ходили на премьерный показ фильма «Летом всякое бывает», «Побег из Колбора», о приключениях девочки Златы. Еще я был на даче с бабушкой и с тетей Аней. Мы там навещали тетю Дашу и ее детей из Питера. Еще 18 июля у меня был день рождения, мне исполнилось 25. Также я сочинял музыку к спектаклю для карельской сказки из-за моего отсутствия в лагере. А еще у меня появился новый смартфон. Поздравляю моего двоюродного братика и того самого сына тети Даши, Федора из Питера, с тем, что он позавчера пошел первый раз в первый класс. Я желаю, чтобы он учился на одни пятерки, достигал много новых целей и знаний и всего самого позитивного на весь учебный год. Федор, у тебя все получится, я в тебя верю. Даниил Жомов из Петрозаводска. Даниил, большое спасибо за такое замечательное, доброе, теплое, светлое сообщение.

0: На русском радио продолжается стол заказов. Вера Ганцева пишет: «Доброе утро, Приморье! Мы сегодня вспоминаем всех павших во Второй мировой войне. 3 сентября, окончание войны на Дальнем Востоке. Вечная память героям. А также передаю привет Вере Викторовне, Евгению Геннадьевичу и сыну Никите, моему любимому десантнику в город Уссурийск. Люблю вас, ваша Вера Сильва. Здравствуйте, русское радио. Поздравьте меня с днем рождения. И хочу послушать нашу любимую, хорошую песню Андрея Губина. С уважением, Сильва, Армения, город Ереван. Сильва, поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам быть самым счастливым человеком. Обязательно, чтобы так все по-вашему и было. Чего загадаете, пусть то обязательно и случается. Русское радио, всем большой привет из Казахстана. Меня зовут Султан. Слушаю вас в Шымкенте. Огромный привет всем, кто слушает русское радио в Нью-Йорке. Это написал Алексей. Смотрю, что есть у нас еще в Одноклассниках. Такое вот сообщение. Привет, русское радио. Привет, Артем Сорокин. Меня зовут Рима. Мы с мужем Мануэлем хотим попросить вас от нашего имени поздравить мою одноклассницу Сильву с днем рождения. Ну вот еще одно поздравление для Сильвы. Поздравляем, желаем тебе здоровья, счастья, успехов, благополучия, и чтобы исполнилась твоя заветная мечта. И ты встретилась со своим кумиром с раннего детства, с замечательным певцом Андреем Губиным. Береги себя и будь всегда счастлива.
1: Реклама на русском. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Да я на самом деле не хочу быть богатым. Я хочу, чтобы все было в 10 раз дешевле. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, практически улетели мы с вами уже. В следующий час завершается стол заказов. Финальное сообщение. Мария из Тольятти пишет: «Привет, любимое русское радио! Передайте огромный привет моим родным, сестре Наташе, сестре Вике, брату Кириллу. Пусть знают, что я их очень люблю. Пусть песня, которую мы хотим послушать, подарит хорошее настроение. Мария, я вас услышал. Хочу передать привет русскому радио, вахтовикам Энерготранса на Чукотке. Всего самого наилучшего и хорошего». Андрей Коротков на связи. Хочу передать привет всем жителям Волгоградской области, а именно жителям Паласовки. Смотрю, что еще у нас есть в нашей группе ВКонтакте. Кстати, подписывайтесь, друзья, кто еще не с нами. Нас там почти миллион. Будет еще больше, и это прекрасно. Доброй ночи, хочу передать привет Сонечке, удачной смены ей, исполнения всех желаний. Это написал «El tonto enamorado». Дарья Обручникова, хочу передать привет своему любимому мужу Руслану, хорошей тебе ночной смены, твоя любимая жена Даша. Жена Даша, я предлагаю вообще распространить на всех это пожелание. Всем хорошей ночной смены. Ночникам и ночнушкам прям действительно сложно, знаю это по себе, сложно работать в ночи. А тем, кто проснулся там на Дальнем Востоке, тем, кто сейчас начинает новый день, новый четверг. И я хочу пожелать просто удачи, и пусть сегодня все обязательно получается. Слушайте русское радио. Все, завершаем стол заказов.
2: Невозможно рассказать вам историю мою.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.